радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Record. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212 99.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Record. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
8: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
9: Рекорд. Рекорд.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Погода.
1: Ну, жара не отпускает, да, конечно, по сравнению с тем, что выходные было все нормально, терпимо, но тем не менее. Сейчас около 19 градусов, в Самаре по данным Яндекс.Погоды днем переменная облачность и 30-ка. Мы тебя тоже не отпускаем, постоянно радуем крутой музыкой, а еще и многочисленными игрушками. Они вернутся в эфир после ночевки 7 до 11 во время мега-утра, но в плане музыкальном ждем новинку от Кайга, а также диджей Гоя и Джейсон Дерула. Скоро-скоро.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. «Амода» и «Джейку». Выбирай ВАЗ «Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ «Авто», Алматинская, 87.
2: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
0: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: В среду мы делимся на тех, кто считает, что уже середина недели, и тех, кто думает, что еще только середина недели. С теми, кто не очень позитивно настроен, все ясно. Вопрос к вам, кто такой вот весь оптимистичный. По-другому поставлю вопрос, да, по-другому спрошу. Вас больше радует, что выходные совсем близко, или больше расстраивает мысль, что через месяц с небольшим осень? Ответ в телеге и Максе. Мы устроили там опросы, вообще мы много о чем болтаем с тобой, на серьезные темы и на не очень. Много во что поиграем в самое ближайшее время. И фирменную воду рекорда продолжим дарить, электросамокат давай выигрывай. Ну и, конечно, много кофе, пиц, киношки. А еще много полезной, важной, интересной информации. Это мега утро на рекорде. Больше всего у нас, конечно, крутой музыки Фишер в этом часе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, убавьте обороты. Спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы – идеальный день для укрепления связей и важных звонков. Близнецы – обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки – пора проявить инициативу, заявите о себе во весь голос. Львы – звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы – сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы – займитесь планированием бюджета, откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или диету. Стрельцы вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги, смело делегируйте задачи, не нужно тащить все на себе. Водолеи, день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее. Рыбы, проведите вечер в компании друзей, вам необходима перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Макси в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Tiësto and Calip are

0: Рекорд in the mix.
1: Пришло время кофе, ну, у каждого это свое время. Кто-то только просыпается, первым делом его делает, кто-то по дороге на работу, кто-то на работе, а кто-то и там, и там, и там, и там, и много. А у нас вот мы кофе дарим по утрам в большом количестве, естественно, с него начинаем мега-утро, игровую часть. Разминка наша, правила простые, тебе известные. Напомню, на всякий случай, ставлю 15-секундную подборку из треков. Тебе нужно быть внимательным и посчитать. Количество отправляй в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Сразу троим подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Интина» абсолютно любой кофе. Считаем.

0: Варианты себе такие даю, 6 или 8. Тут композиции было, отправляю шестерку, либо восьмерку в личку ТГ, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: В Самаре около 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, и столбик термометра дотянется до отметки в 30. Я же дотягиваюсь до кнопки «вкл» и включаю. Для тебя Coldplay, Avicii, классику совсем скоро, ну и классику в обновленном виде от Sam Feld, Keep on Rising.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: BLG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017.
5: Не является публичной картой реклама. ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде.

Supermix. Назову имена тех, кто сейчас насладится вкуснейшим кофе. Ну, давай так, не прямо сейчас, потому что сейчас, конечно же, тех, кто пьет кофе или собирается его сделать, наверное, огромное количество людей. Я про тех, кто выиграл приглашение на двоих в кофейню Mosaic Coffee Inti на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Итоги первой мегутренней игрушки. Ранее ставил 15 секунд подборку из треков. Надо было их пересчитать и отправить в количество нам. Было 8 штук, и вовремя цифру 8 отправили Артур Королев, Тимофей Морозов и Марк Моисеев. Артур, Тимофей, Марк, поздравляю и приятного кофе пить желаю. Ну и каждому желаю доброго утра. И персонально что-то тоже пожелаю. Следующая игрушка, она скоро. Доброе утро.

0: области за год снизилось число банкнот-подделок. Как сообщает Центробанк Российской Федерации, в втором квартале на территории региона 20 купюр выявили имеющих признаки подделок, что на 38% ниже, чем годом ранее. Мэрию Новокуйбышевска оштрафовали за плохие дороги. Инспектор госавтоинспекции выявил нарушение на улице Миронова. Там дефекты проезжей части наблюдаются, смещенный дождеприемник и разрушенная крышка колодца. Состояние дороги не соответствует ГОСТу и встает риск ДТП. Еще больше интересных новостей, ну, конечно, срочных, важных, актуальных в нашем Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Едем на работу, едем, едем, едем, едем, едем на работу, будем там пить кофе.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Рекорд. Лето.

Ну и эта игрушка не только для того, чтобы тебя подрядить, но и проверить, а давно ли ты уже на подзарядке рекордной. Хотя, в принципе, ответ на этот вопрос, давно или нет, вообще совершенно не важен. Ну, короче, мы просто в финале мегаутренних часов некоторых смотрим назад и спрашиваем тебя, а какая тема, какой трек будильник в эфире был замечен, была, если тема, да? Ставлю два фрагмента двух треков, нужно либо угадать, либо вспомнить, да, как что звучало. Отправили цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона. Ну и, соответственно, ну давай, 40-му по счету отдам приглашение на кофе плюс десерт от горожанина. Это новое кафе на набережной с видом на Волгу. Утренний кофе, вкусная еда. Все для тебя. И вот на кофе с десертом, еще и с кем-то, ты туда можешь легко отправиться. Давай слушать варианты и выбирать. Первый.

0: телеге в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас температура воздуха плюс 21. И у вас, наверное, тоже по данным Яндекс.Погоды днем 30-ка. Переменная облачность, ближе к ночи возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, 4 балла обещают где-то через час, но не больше. Прекрасно, утренние такие вот пробки, заторы пока что сохраняются. На 22-го партсъезда привычное местечко. От Победы до улицы 22-го партсъезда плотное движение, точнее на 22-м от Победы до Заводского шоссе, вот так на Заводском что от гаражного проезда и от профильной до 22-го, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой. На Кирова есть сложности. Сейчас при движении от Вольской улицы до Теннисной, тоже плотничком на улице Аврора от Дебенко до Марии Стореза, не то чтобы капитально все стоит, но тем не менее. Москва, Новосадовая относительно свободная. Ну и отметим давай улицу еще Победы от Калинина до Севастопольской, на Физкультурной, тоже перед площадью Кирова скапливаются машины. Фишер дальше с нами и Трэп Мафия Хаус.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять. olvi-azs.ru. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К-50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «АСАВТО» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
10: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Дэнс лето.
14: Мы

0: и сейчас и кофеком пою, и десертом угощу. Каждое утро кофе у нас много, да и десертов тоже предостаточно. Спросил, как периодически это бывает в конце мегутреннего часа, а что мы слушали в этой 60-минутке? И неважно, слушал ли ты, и услышал ли ты, прослушал ли ты все. Главное ответить, да, выбрать из двух вариантов. Ставил две композиции, два фрагмента их. Нужно было выбрать одну и отправить цифру 1, либо цифру 2. Если 40-ую верно отвечаешь, все, забираешь кофе плюс десерт от горожанина. Новое местечко, новая кофейня на набережной. Так, с двух фрагментов надо было первое выбрать, отправить цифру 1. Вовремя это сделала у нас Василиса Крюкова. Ребята, оставляйте номер телефона, чтобы могли с вами связаться и поболтать в эфире. Ну, обозначить. Вот, Василиса Крюкова, молодчинка, получает у нас приглашение. Но в некоторых игрушках вообще номер телефона — это очень критично. Его отсутствие автоматически не дает тебе права выиграть. Ну, решает тебе шансов, наверное. Ну, к примеру, H2Ошники рекорда. Уже совсем скоро, уже в следующем часе. Мегаутро продолжается.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов и 2 минуты. Каждый пятый россиянин испытывает ежедневный стресс на работе. Ну, видимо, этот каждый пятый просто как-то не знает про существование радио Рекорд. Да, или у него просто нет приемника. Может, он знает, но нет возможности слушать Рекорд, Самарский Рекорд, участвовать в розыгрышах. Мы тебя тут, ну, не то чтобы вообще избавляем от стресса, да, ну, по крайней мере, пытаемся его как-то приглушить, перенести его легче с нами. Однозначно, все дела забыли. Все это пусть происходит под музыкальное сопровождение. Ну, как-то так лучше. Ну, с нами интереснее, местами веселее. Ну, и периодически можно сделать паузу, например, поиграть во что-нибудь. Игрушек очень-очень много. Варим чай с H2Oшники, фирменную артезианскую воду Рекорда. Продолжаем разыгрывать, дарить тебе засада. Выясняем, где патрули ДПС со сложностями на дорогах. Пиши в телеге в Максе под постами засада, либо в личку телеги, в личку ВК. Ну, и рубрика трэш-пати. Здесь, конечно, надо остановиться, да. Ну, мало ли, а вдруг мы что-то поставим такое эдак, что можно упасть, поэтому лучше остановиться, если там в движении в каком-то находишься. Ну, ладно, конечно, все утрирую. Все треки в трэш-пати практически тебе нравятся, так или иначе. Ну и следующая тема однозначно тебе нравится, либо понравится, потому что они новые, и ты еще не заценил их. Например, Карлита и Софи Такер, «Манхэттен». Скоро здесь Дипло, «Ту-степпин». Далее композицию, которую ты уже точно заценил и много раз заценил. И еще один хит от All Things Break, Gravity, проанонсирую. Прямо сейчас Алё Фарбан, я Сергей.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, убавьте обороты. Спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы – идеальный день для укрепления связей и важных звонков. Близнецы – обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки – пора проявить инициативу, заявите о себе во весь голос. Львы – звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы – сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы – займитесь планированием бюджета, откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или диету. Стрельцы, вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги, смело делегируйте задачи, не нужно тащить все на себе. Водолеи, день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее. Рыбы, проведите вечер в компании друзей, вам необходима перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Макси в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 17 минут. Все желающие стать H2Ошником рекорда, давайте скорее сюда к нам на рекорд. Пишите фразу «хочу пить» и выигрывайте фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Но если ты уже написал «хочу пить», то, в принципе, париться не нужно. Твоя заявка в игре. Не, ну можно чуть-чуть начать волноваться? Ну, а чем мне не звонят? Там я отправил в начале июня, а до сих пор не звонка. Ну, желающих выиграть достаточно много. Но это же круто, здорово. И к тому же у нас воды много, и это тоже круто, здорово. И играем мы несколько раз в день. И рано или поздно когда-нибудь мы тебе позвоним. Может быть, конечно, эта игра закончится, но мы все равно тебе позвоним в другой игре, например. Так, ну если шутки в сторону, то мы несколько раз в день выбираем заявки среди тех, кто написал фразу «хочу пить», и неважно когда, в июне, либо 2 минуты назад. Дозваниваемся, если участник отвечает на звонок, он становится H2Ошником, получает в брендированных бутылочках артезианскую воду от производителя «Кристальная». Единственное, что мы спрашиваем, а сколько ты с собой заберешь? У нас всегда на кону 4 бутылочки в подарок, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. И вот будешь ли ты среди тех, кто делится, либо поделился, да, либо среди тех, кто решил все забрать, это уже твое решение. Какое ты примешь решение, когда мы позвоним? Возможно, кстати, это произойдет через несколько минут. Узнаем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А сейчас узнаем о погоде. В данный момент 22 градуса. По данным Яндекс погоды днем до 30. Переменная облачность. Ближе к ночи возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас есть на Соколово от Лесной до Новосадовой. Небольшие. На Заводском от профильной до улицы 22-го партъезда. Тоже прям 5-10 минут. Не больше. На Нововокзальной от Москвы и до Новосадовой. Тоже какой-то такое стандартное место, что касается Московского и Новосадового. Это относительно свободные эти две центровые улицы. Олимпийская, Карл Маркс немножко перед ракетой притормаживают. Далее Баиндия, мод Шаде, а еще отличная коллаба Дона Диабло и Уиз Халифа.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Дэнс-лето
0: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26 в Самаре. Играем, выигрываем, утоляем жажду, радуемся, наслаждаемся летом 2026 года в компании Рекорда, попивая водичку Рекорда. Что еще? Ну, можно еще какие-то разъезжая на самокате от Рекорда. Так, ну это уже другая история. Давай сначала остановимся на водице. Разыгрываем брендированную воду Рекорда. Производители Кристальная в таких эксклюзивных бутылочках. Ну, с такими можно щеголять только, если победил в нашей летней истории H2Ошник Рекорда, став тем самым H2Ошником. Если ты не знаешь, что делать, чтобы выиграть, объясняю. Нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. На самом деле, единым списком, тут все настроено, как надо, все сделано. Так, ну и главное — указать номер телефона. Вот если номер телефона нет, мы тебе позвонить не можем, а по правилам мы должны тебе позвонить в прямом эфире. И ты должен ответить на звонок. Тогда все, вода твоя. Единственное, что мы спросим, сколько ты с собой заберешь. Ну, вот такая типа изюминка этой игрушки, да, трендом подались. Ну, не то чтобы прям актуальным уже, да, но тем не менее. Спрашиваем тебя, все ли ты заберешь, либо поделишься с другим человеком. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, да. Мы же всех спрашиваем, если они поделились. А может быть, все забрали, тогда только 4 будут бутылки. Сейчас 6 штучек, и будем мы дозваниваться... Так, имя уточню. Да, до Юлианы. До Юлианы. Последняя цифра номера мобильника 9457. 9457. Дозваниваемся до Юлианы. И будем надеяться, что Юлиана ответит на звонок, станет H2Ошницей, получит фирменную воду Рекорда. Ну и будет рада этому. И мы будем рады, потому что мы очень радуемся, когда вы отвечаете на звонки, с нами играете. Неважно, проигрывать, выигрывать. Алло? Тишина какая-то. Давайте. А, во. Гудки есть. Пошли. Прекрасно.
2: Алло.
1: Алло, Юлиана. Доброе утро.
2: Да.
1: Да, это Рекорд. Доброе. Тебя беспокоит. Ты в прямом эфире писала нам «хочу пить». Было дело?
2: Было дело.
1: Вот, смотри, мы тебе позвонили. Твоя очередь пришла. Рандом выбрал тебя. И, собственно, практически, можно сказать, и все на этом-то. Потому что по нашим правилам достаточно ответить на звонок. Летом мы вообще не грузим особо ничем. Но единственное, что вопрос, да, есть такой, которым тебя нагружу. Юлиана, ну,
2: по сколько наш... бутылочек я хочу взять?
1: Ну, не то, чтобы ты хочешь. Ну, да, из предложенного, сколько ты заберешь. У нас сейчас, наконец, 6 бутылочек. Ты можешь забрать все, а можешь 3 себе, а 3 мы приплюсуем к выигрышу на следующий раз.
2: Давай вот так и сделаем. Это, и приплюсуем, это... и 3 к выигрышу на следующий раз. Вдруг в следующий раз я опять выиграю.
1: Ага, все. То есть 3 себе заберешь, и 3 мы приплюсуем на следующий раз.
2: Конечно.
1: Ну,
2: конечно.
1: Хорошо, записали, зафиксировали. Юлиана, 3 бутылочки артезианской воды Рекорда достается тебе. 3 от тебя лично мы на следующую игру
2: перекидываем.
1: И желаю тебе хорошего дня, хорошей среды. Надеюсь,
2: не взаимно. И вам хорошего дня.
1: Спасибо. Не разбудили, кстати?
2: Нет, конечно, я уже бегу на тренировку, после которой мне как раз потребуется ваша водичка.
1: Да, конечно, очень вовремя, мы всегда звоним вовремя. Да, еще раз хорошего дня, идем дальше, следующая игра совсем скоро в телеге, в Максе предупредим, когда именно. И, конечно же, ты тоже там предупреждай, где патрули ДПС и сложность на дорогах, прям буквально через несколько минут рубрика «Засада».

0: Засада на рекорде.
1: 8:33. Читаю твои сообщения о засадах. Ты предупреждаешь, делишься, сообщаешь. Ты можешь и почитать самостоятельно в телеге Макси под постами «Засада». Ну и кто-то пишет в личку телеграм-канала, в личку ВК. А тут тоже дублируем сообщения как раз-таки в Макс и в телегу. Читаю. Сейчас в режиме реального времени. Революционная — это аэродром, на как ехать.

0: точнее перед Шверником, не уточняется, в какую сторону. Ракета перед Карл Марса к Москве. Ну, это прям сообщение действительно поступило не минуту назад, далеко. Ташкентская в пятнашке в сторону Металла. Ну, тоже, кстати, без конкретики где. Ну, и действительно... Уже иное количество минут назад, иное количество минут прошло. Так, Shell из города, так, Фрунзе, после Фрунзенского моста, вот здесь вот тоже вот так написано. Я читаю так, как вы пишете, так, если что, хотя, в принципе, все нормально написано. Кольцо перед мостом Юнгородок, метро Спортивное, тоже не уточняется, в какую сторону. Так, обновляем, что тут еще у нас имеется, вроде бы, как будто бы и все. Ташкентская Карл Марса, вот здесь вот, вот так вот, такое сообщение. Спасибо, спасибо, будут новые данные, заходи в телегу Макс и пиши сразу под постами засаду, чтобы все могли сразу все оперативно прочитать. Так, вот кольцо к прогрессу в обе стороны. Только что сообщение от Андрея прилетело. Соблюдай ПДД, слушай рекорд. Дальше Sony Fudera, Дэвид Гетта и рубрика «Трэш-пати». Дождемся.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: «Радио Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Рекорд.
1: Рекорд. Дэнс лето.
9: Лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44 в Самаре. Я вот смотрю на тот трек, который я сейчас поставлю в рубрике «Трэш-пати». Трек смотрит на меня. И неоднозначные, конечно, эмоции. Разные темы мы ставим. Вот такие мысли у меня в голове. Вообще совершенно разные. Из твоей подачи в том числе. Здесь не формат, по большей части. Иногда что-то прям ужасное. Иногда что-то даже интересное. Вы открываете для себя новых исполнителей. Может быть, сегодня откроете. Но, не знаю, надолго. Потом, может быть, сразу закроете. Как получится. Вот и хочется выяснить. Нравится тема тебе, не нравится? Какие вообще думки, мысли у тебя в голове вообще? Что у тебя происходит в душе, когда звучит этот трек? Можешь коротко, смайлик, можешь просто нравится, не нравится написать. Можешь что-то развернуто тоже отправить нам в личку телеги. Пиши комментарии, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. В конце трека все озвучиваю. Нам действительно важно понимать, во-первых, что ты с нами на связи. Ну и в конце трека еще вопрос по тексту задаю. За правильный ответ вкуснейшую ароматную пиццу забирай. Но я же сказал, что с твоей подачи ты можешь присылать треки для трэш-пати в личку также телеги, в личку ВК, там ссылочки, аудио, видео, как угодно. Вот, например, этот трек тоже мы послушаем. Я уж не знаю, совпадут ли интересы у нас сейчас с интересами того слушателя, кто прислал. Давай слушать трэш-пати.

0: Это трэш пати на рекорде.
1: И твои комментарии. Интересно посмотреть, что ты напишешь. Так. Так, смайлики, только огонечки присылаешь ты в большом количестве. Задумчивые смайлики, ну, некоторые смеющиеся. Так, самое главное, бодро. Остальное приложится. Вот от Андрея комментарии. Так, ну, во втором куплете она дала жару. Так, от Константина. Ну, просто полное разочарование в этой мисс. Оно, наверное, все-таки, да, вот она же пела, что там мисс разочарование. Все такое, не в песне, да, разочарование. Так. Не самое трешовое, что мы слушали, но забавненько. Спасибо, забодрили. От Юлии комментарий. Какие вы привередливые, да? Не самое трешовое. Когда мы ставим что-то вообще трэш, вы пишете, да что это такое? Да выключите уже скорее. Не угодишь. Ну, в принципе, это рубрика трэш-пати. Мы не пытаемся тебе угодить никак, да? Ставим все, что угодно. Ну и, соответственно, ты тоже пишешь все, что угодно. Так, что же у нее произошло? Задумчивый смайлик. От Ивана прилетел. Каждый день что-то новенькое, где всех их находите? Почему у меня не такие рекомендации в стримингах? Так, ну не знаю. У нас только такое, у меня вот только такое вообще выходит. Дальше. Как тебе это удалось? Тут спрашивает Настя, это, видимо, девушку спрашивает. Как она достигла всего этого, о чем она спела? Кстати, о чем она спела, давай я тебя и спрошу. Вопрос по тексту, правильный ответ отправляй в личку телеги. В личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Для галочки опрос, чисто символический. Будешь 40-м, вкуснейшая ароматная пицца твоя. Вот девушка называлась мисс разочарование чего? Года либо века? Года либо века? Пиши в личку телеги, в личку ВК, жду 40-го. Мисс разочарование чего? Года либо века? Исполнительница, ну, как она сама себя называла, жду ответы.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 23, по данным Яндекс.Погоды, днем до 30, переменная облачность, ближе к ночи возможны осадки. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности наблюдаем на Заводском шоссе от профильной до улицы 22-го партсъезда, на Соколово от Лесной до Новосадовой 10 минут тратим. Проблемы на Новосадовой от Солнечной до Шверника тоже до 10 минут. Там ДТПшка, насколько мы понимаем, на Нововокзале от Карла Маркса до Фадеева, на Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда, на Советской армии немножко перед Москвой с двух сторон, на Старозагорье на Карла Маркса перед Советской армии, на улице Аврора от Дыбенко до Марии Стареза, Ракита перед Карла Маркса с двух сторон, ну, небольшие заторы и подлиннее, и, собственно, по времени. Карлита Софи Такер, новинка, очень скоро, ждем.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
5: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: «Дэнс лето»
8: на рекорде.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.55. Смотри, я надеюсь, ты сейчас не назовешь это мистером разочарованием, мисс разочарование, потому что... Разочарование в нас, потому что ты не выиграл бонус от рекорда. Ну, потому что победитель один по итогам рубрики Трэш-пати. Сегодня мы слушали песню от мисс разочарования, собственно, про мисс разочарование. Если прослушал, то в наших соцсетях уже опубликовали, в информационных каналах Макси, в телеге, в группе ВК, а вообще по хэштегу Трэш-пати можно найти все предыдущие выпуски. Вот она была... Мисс разочарование чего? Века либо года? Я спрашивал тебя. Века там вообще было, звучало и несколько раз прозвучало. И вовремя, строковым по счету, у нас Дмитрий ответил, пока не знаю фамилии, последний цифр номер мобильника 5089. 5089. Дим, поздравляю тебя! Вкуснейший ароматный пицца достается тебе. Ну, даже если ты чуть-чуть огорчился, то твое огорчение и разочарование продлится недолго. Впереди другие игрушки. А самое главное, все мы это перекроем крутой музыкой.

0: 5 детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 10-го в Самаре. Желаю тебе доброго утра, приятного аппетита, если ты завтракаешь, кофе пить. Мы, кстати, кофеком тоже снабжаем тут периодически по утрам в большом количестве. Не только им, еще и водой напоим тебя фирменной артезианской брендированных бутылочках от производителя «Кристальная». Я не знаю, как самокат подвязать ко всему этому. Ну и на самокате куда-нибудь отправим. Разыгрываем вместе с Куперской железной дорогой. В этом части продолжится розыгрыш. Так, я не знаю, может быть, кому-то уже стоит пожелать не только приятного аппетита, приятного завтрака, может, уже приятного обеда. Как знать. Давай сегодня я тебя спрошу, что у тебя на обед. Вот просто такой простой вопрос. Скорее всего, у тебя сегодня на обед будет это. Что именно? Может быть, ты знаешь, что закажешь, да? Что купишь? Может быть, у тебя с собой обед. Ты уж точно знаешь стопудово, что именно этим ты будешь питаться сегодня. Что у вас, скорее всего, будет на обед сегодня? Пиши в телеге, в Максе, под опросами организовали их, либо пиши в личку, на всякий случай, вдруг ты стесняешься, в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Что у вас, скорее всего, будет на обед сегодня? Почитаем твои сообщения совсем скоро. Пока читаю плейлист, далее у нас Бенни Бенасси, Every Single Day, классика в обновленном виде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, убавьте обороты. Спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы – идеальный день для укрепления связей и важных звонков. Близнецы – обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки – пора проявить инициативу, заявите о себе во весь голос. Львы – звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы – сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы – займитесь планированием бюджета, откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или диету. Стрельцы, вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги, смело делегируйте задачи, не нужно тащить все на себе. Водолеи, день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее. Рыбы, проведите вечер в компании друзей, вам необходима перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 16. Самаре, мегаутро. А обед по расписанию. Что сегодня на обед? Такой простой вопрос для тебя. Пиши. Если вдруг какие-то стеснения, то пиши в личку телеги, в личку ВК. Ну, а так вообще вопрос на стене в Максе и Телеграме. В наших каналах, в комментариях отмечайся. Так, ну что, окрошка с айраном. Вот Максимус нам пишет. Гречка с молоком. Вот от Насти. Так, рис с антрикотом. От Ника. Омлет с котлетой. От Алексея. Так, манты у Сереги. Хотелось бы пирожку с котлеткой, но вопрос, будет ли вообще обед. Как-то грустненько тут в личку написал нам Дмитрий. Что еще? Вообще не знаю, что в столовке будет, то и будет. Хотелось бы что-то куриное и вкусное. Одобряю. Это у нас от Аркадия прилетело сообщение. Так, есть еще в личку, пишите, почитаю чуть позже. Хорошо, продолжайте накидывать. Меню. Составляем меню слушателей. Что у вас, скорее всего, сегодня будет на обед?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем до 30, ближе к ночи возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 4 балла. Местами затруднения. И вот они, места-то эти. На Соколово от Лесной до Новосадова 15 минут, между прочим. На Димитрово от Тополей до Демократической до 10 минут есть сложности. Далее отметим мы Антошку от Карбышева до Авроры. Тут тоже до 10 минут. Революционный от Подшипниковой до Гаражной. На улице Авроры от Аэродромной до Гагарина. Ну, плотное движение, не капитальное. Все, кстати, тем не менее, на Зубчаге еще тоже чуть-чуть от Выводина до Товарной притормозим. Ну, это я уже придираюсь, на самом деле, заторы уже озвучиваю. Ну, вот еще Олимпийская перед Ракитой. Ракита от Магистральной до Карла Маркса очень плотничком все. Ну, и небольшой затор по другую сторону от Карлухи, также по Раките.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Обычный день. Если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
13: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 в Самаре. Мужчина погиб, выпрыгнув из окна горящей квартиры. Крупный пожар ликвидирован вчера поздно вечером в доме 22 на Тухачевского. Огонь начался на 6-м этаже, по данным прокуратуры региона. Потом огонь перекинулся на нежилое помещение на 7-м этаже. В Самаре пассажир автобуса пострадал в ДТП. Авария с участием общественного транспорта и Hyundai Solaris случилась вечером во вторник в Ленинском районе. Пострадавшая госпитализирована, вместе с ней женщина-пассажир машины. ГИБДД проводит проверку. В четверг в Самаре на квадратный метр земли прольется по 11 литров воды. Такой прогноз дает Гисметео. 30 июля температура воздуха понизится до 23 градусов. В регионе ожидается упонение 11 миллиметров осадков. Ну а в пятницу будет до плюс 19. Еще больше новостей, срочных, важных, интересных в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.46 в Самаре, и хотелось почему-то сказать, успей запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, потому что финал розыгрыша уже на этой неделе. Но таких вагонов еще мимо пройдет очень много. Я надеюсь, не мимо. Надеюсь, ты все-таки зайдешь и проследуешь прямиком финал. Да, еще энное количество розыгрышей впереди. Сегодня, завтра, послезавтра выигрываю приятные бонусы и попадаю в финал, где, возможно, именно ты станешь новоспеченным самокатчиком. Все это в преддверии Дня железнодорожника вместе с Куйбышевской железной дорогой. Вот организуемый праздник и специальный розыгрыш. На самом празднике 2 числа у стадиона Самара-Арена, да, с утра до вечера практически. Много активностей спортивных, музыкальных, квест, подарки. Все это для тебя. Ну и, конечно, мы задарим крутой электросамокат. Твоя задача — попасть в эфир, ответить на вопрос, забрать приз и пройти финал. Вопросы какие? Мы, типа, доезжаем до какой-то станции, платформы, и нужно определить, куда от нее уже на самокате можно отправиться. Ближайшую локацию нужно выбрать из трех предложенных вариантов. Прямо сейчас отправляй заявочку, будешь 40-м, мы с тобой поиграем. Слово, ну, давай, рельсы пиши в личку телеге, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит в одно окно, главное указать номер телефона. Пиши слово рельсы в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Жду того самого 40-го написавшего.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 30, переменная облачность, к ночи возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас на 4 балла, местами затруднения. К примеру, на Соколово от Лесной до Новосадовой проезд занимает около 10 минут. На Советской Армии от Блюхера до Гагарина тоже 10-минутка, назовем это так. Далее Аврора — Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе тоже до 10 минут. Революционная от Подшипниковой до Московского шоссе, ну, как обычно, наверное, да, Нововокзальная от Москвы до Новосадовой, Ракитовское шоссе от Олимпийской до проспекта Карла Маркса.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять. olvi-azs.ru.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ладьяfit.ru.
2: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи Парк. Партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
5: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН 63-13-13-61-45. Юридический адрес: Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
4: Дэнс-лето.
2: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.56 в Самаре. Все это происходит в преддверии Дня железнодорожника. 2 числа на стадионе, у стадиона Самара-Арена. Ну, там мимо не пройдешь однозначно. Сцена, много народу, какие-то активности, музыка громкая, да, и кавер-группы, диджей-сеты. В общем, будет все с утра до вечера практически. Ну и там мы подведем итоги нашего специального розыгрыша вместе с Куйбышевской железной дорогой. Радио Рекорд Самара дарит тебе крутой электросамокат, ну и другие приятные бонусы. Вот, как минимум, ну, приятный бонус у нас рассчитывает Влад. Влад, привет еще раз, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, скажи, пожалуйста, имеешь ли ты отношение какое-то к самокатам либо железной дороге?
2: Ну, имел к железной дороге.
1: Так, как что, трудился, либо просто ездил куда-то?
2: Трудился, ездил, все подряд.
1: Все подряд делал. Да, а самокат вообще, как бы, да, незнакомое устройство, да? Найдено новое устройство.
2: Не, ну, пару раз катался, бывало.
1: Да, ну, возможно, все поменяется уже в это воскресенье. Ладно, смотри, твоя задача такая, ответить на вопрос. Мы, типа, доезжаем до какой-то станции, платформы, и от нее нужно куда-то уехать на самокате. Ближайшую локацию из 3 предложенных выбрать. Выбираешь действительно ближайшую, забираешь приз, дарю тебе с удовольствием пару билетов в кино, и в финал тоже попадаешь. Ну, готов? Поехали? Скажем так.
2: Да, готов.
1: Да, и поехали, и приехали уже.
3: Уважаемые участники, поезд следует до станции финальной. На маршруте контроль. И он случится прямо сейчас. Угу. Ответьте на вопрос и следуйте дальше.
1: Скажи, пожалуйста, какое место ближе всего к строительной станции, платформы, без понятия. В принципе, если между ними разница, этими понятиями, я не железнодорожник. Итак, строительная. Вот от строительной куда можно доехать? Да куда угодно, но ближайшая локация. Это какая? Это Чапаевск, это Жигулевск, либо Кинель. Так. Угу. Ты когда вот там трудился, тяжко. Была такая станция строительная? Ну, наверное, была.
2: Ну, была, скорее всего, да.
1: Но у вас там нет экзамена по знанию станции.
2: Ну, скорее всего, Кинель.
1: Кинель. А почему скорее всего?
2: Ну, как бы. Не знаю.
1: Нет, потому что скорее всего, это значит, какие-то там логика какая-то есть, вычисления, я не знаю, методы исключения или что-то еще. А почему Кинель? Вот. А почему не Чапаевск?
2: Ну, все равно железные дороги, Кинель более распространенное строительство, поэтому. Возможно.
1: То есть ты считаешь, что строительное в честь строительства какого-то, да?
2: Ну, возможно.
1: Потому что и в сторону Чапаевска, да, путь есть, и в сторону Жигулевска, и в сторону Кинеля. Но стройка какая-то в районе Кинеля. Ну, или там в тех краях.
2: Ну, мне кажется, да.
1: Тебе кажется так, да? Угу. Точно? Не будешь переделывать свой ответ, передумывать?
2: Ну,
1: задумался, Влад. Все-таки что? Все-таки Чапаевск? Или все-таки остаюсь на своем мнении?
2: Нет, остаюсь на своем мнении.
1: Остаешься на своем мнении, ну конечно.
3: Поезд дальше не идет. Приходите в следующий раз.
1: Так, Влад, нет, все-таки Чапаевск был правильным ответом. И, кстати, в телеге Максим можно было это спалить, потому что мы там вопросы эти задаем, можно ответить, даже неправильно, но узнать в итоге верный ответ. Влад, вообще никаких расстройств, потому что с пустыми руками все равно тебя не отпускаем. Вот, бонус получаешь, и я надеюсь, зарядили, подбодрили, и теперь ты, возможно, даже на досуге отправишься изведать станцию строительную, да, где она находится. Не слукавили ли мы? Влад, никаких расстройств, да? Расстроиться, зачем, когда приз ты все равно получаешь. Я тебе желаю хорошей среды, а мы идем дальше. Впереди другие игрушки, где также можно получить подарок. Скоро-скоро, мегаутро здесь.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

11 в Самаре. Продолжаем утро, продолжаем играть, слушать музыку, общаться и, конечно, знакомиться с новостями. Я напомню, что все самые актуальные, срочные, важные, интересные новости жизни города, страны и мира в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм. В эфире мы тоже озвучиваем какие-то такие самые-пресамые важные на текущий момент. Ну, конечно, самые важные новости от тебя. Да, что у тебя сегодня будет на обед? Такой вопрос тебе задали. Пиши там же в Макс, в Телеге под опросами, ну или в личку Телеги, в личку ВК тоже можно писать. Ну и, конечно же, поиграем уже совсем скоро, а музыку мы слушаем прямо сейчас. Продолжаем этим заниматься. Далее у нас Айбин Холлоу. Совсем скоро новая работа от Маэстро Тиесто.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, убавьте обороты. Спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы – идеальный день для укрепления связей и важных звонков. Близнецы – обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки – пора проявить инициативу, заявите о себе во весь голос. Львы – звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы – сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы – займитесь планированием бюджета, откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или диету. Стрельцы вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги, смело делегируйте задачи, не нужно тащить все на себе. Водолеи, день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее. Рыбы, проведите вечер в компании друзей, вам необходима перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:18. И давай я почитаю еще твои сообщения, что у тебя сегодня на обед. Обычный вопрос и твои вот обычные ли ответы. Мы сейчас узнаем, какие они у тебя. Может быть, там что-то эдакое. Фрикадельки в томатном соусе с макаронами и салат из свежих овощей. От Виктории сообщение. Курочка филе жареные в прикуску со свежими черри и огурцами. Без подписи. Окрошка. Тут очень многие, да, написали такой вариант. Что еще? Ничего. Ну, не в плане того, что ничего нет. Ничего у Андрея. По крайней мере, так Андрюха написал нам в личку. Так, еще вкусные сообщения, да? Посмотрим. Здесь что-то от Екатерины. Плов от Дмитрия. Суп с фрикадельками. Евгений пишет. Гречка с мясом и овощами. От Марго. Пиши тоже. Делись со всеми, кто читает в телеге и в Максе, что у тебя сегодня на обед. Оставим с тобой на связи.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 26 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем до 30. К ночи возможен дождь. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 3 балла. Местами затруднения. Ракита останки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Она стоит из ДТПшки. Я бы даже сказал, остановилась. Ракитовское шоссе. Едем больше 20 минут. 25 где-то примерно по Раките от стороны Москвы до Карла Маркса. На Соколово от Лесной до Новосадовой меньше километра. Почти 500 метров. 700, ладно. 15 минут. Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой 10 минут. Димитрово от Тополей до Демократической. Но тут уже небольшой затор. Также на Нововокзальный. Так, про Нововокзальный сказал. Ну, все, наверное, больше сказать нечем. Основная проблема, конечно, сейчас на Раките. Ну, и, естественно, магистраль центральный перед Ракитовским шоссе тоже у нас притормаживает немножко.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: Русский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
2: Рекорд.
7: Прям лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. ФСБ России объявляет Павла Дурова в международный розыск. Основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Меры по блокировке чат-бота Давинчик в Telegram принимаются в России, заявили в Следственном комитете. Ведомстве назвали распространенной схемой украинских спецслужб знакомства с молодыми людьми под видом девушек в чат-боте. СК устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков через него. Роспотребнадзор нашел в Самарской области одного клеща с рынка энцефалита. С начала эпидсезона в регионе за медпомощью после укусов обратились более 3500 человек. Значительную часть пострадавших составляют несовершеннолетние. Больше половины самарцев готовы пройти полиграф при трудоустройстве. По данным Superjob, 64% согласны на него, ну а каждый пятый категорически против. 16% затрудняется с решением. Все срочное, важное, актуальное, интересное 24/7 в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте. Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
13: Дэнс лето.
0: На рекорде.
13: Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.47 в Самаре у нас в этом часть по плану. Розыгрыш фирменной брендированной артезианской воды «Рекорд» от производителя «Кристальная». Я не забыл ни в коем случае и не выпил. Да даже если бы и хотел прямо вот сейчас взять и выпить, столько не выпить на самом деле, потому что у нас аж 7 бутылочек сейчас на кону. И у нас тут для своих, для сотрудников есть свой колодец. Так, разыгрываем воду несколько раз в день. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда. Если игрок отвечает на звонок, все, он аж H2Ошник рекорды и получает фирменную водицу в брендированных бутылочках. Ну и мы спрашиваем, а сколько он заберет с собой бутылочек? У нас всегда на кону 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот станет ли новый игрок тем, кто поделится, либо станет тем, кто заберет все, узнаем. 7 бутылочек через несколько минут постараемся разыграть.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице в Самаре сейчас около 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем до 30, ближе к ночи возможен дождь. Загрузка дорог оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы такая загрузка останется. Так, у нас сейчас... Что тормозит? Тормозит Ракитовское шоссе. Наверное, больше, в принципе, не о чем говорить нам с вами, потому что... Я имею в виду про пробки. Потому что вот самое главное... Это Ракита стоит. 45 минут мы едем от авторынка до Карла Маркса. Ну, от Московского шоссе до Карла Маркса. Начинается еще на Волжском шоссе перед Московским шоссе. Ракита еще также от Магистральной до Карла Маркса. Магистраль Центральная перед Ракитой. Карл Маркса перед Ракитой. Олимпийская перед Ракитой. Ну и, конечно же, естественно, пользуются многими картами. Видят, объезжают. И Алматинка тоже остановилась. От Москвы до Старозагоры стоит, ну, 15 минут пока что занимает проезд. Все остальные заторы — это, конечно, мелочи.
0: Рекорд. Реклама.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.56 в Самаре, и прям буквально у нас минутка есть на то, чтобы сделать из кого-то из вас H2Ошника. Да, мы сейчас позвоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Я напомню, да, хочешь выиграть брендированную фирменную артезианскую воду, которую мы разыгрываем несколько раз в день, напиши «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда, неважно когда. И главное — указать номер телефона. Дозваниваемся, отвечаешь на звонок, все, это H2Ошник, и вводится в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная», достается тебе. Все, да, кроме того, сказать «алло», больше ничего не надо. Ну, надо еще определиться, все ли ты забираешь, либо делишься со следующим игроком. У нас всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Если они поделились, а ведь могут не поделиться, и ты тоже можешь поделиться, можешь не поделиться. Вот поделится или не поделится Евгений у нас. 7776, последние цифры номера мобильника. Мы сейчас узнаем сразу после того, как я до него дозвонюсь. Вот, я надеюсь, что дозвонюсь. Вот, набрали его, ждем каких-то гудков, ответа, привета, алло, ждем, короче, Женю. 7776, последняя цифра номера мобильника. Так, пока ничего не... Вот, произошло, гудки, отлично, и Евгений, давай, отвечай, и забирай энное количество бутылочек.
2: Номер занят, оставьте сообщение на автоответчик.
1: Не хочу. Я не буду ничего оставлять. Я расстроен. А Женя-то наверняка как расстроен, потому что, скорее всего, просто что-то помешало ему ответить. Ну ничего, в следующий раз я уверен, что все получится, потому что таких разов у нас очень много. Играем все лето. Да и, в принципе, у нас всегда много активности, много розыгрышей. Оставайся в компании «Первый танцевальный».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рэперы на Рекорде.
1: Доброе утро, друзья, 10:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Все неполадки мы стараемся устранить, просим нас понять, конечно же. Мы с вами еще час как минимум в FM-вещании, так точно, друзья.
2: Всем прекрасного начала дня и хорошей радиопередачи.
1: Да, в этом часе не пропускайте фотофакты, обязательно будут. Ну и к новостям важным, актуальным. Джинсы с пуш-апом для мужчин выпустили в Калифорнии. Как это выглядит, я не буду рассказывать. Пуш-ап, конечно, не на груди мужской. Пуш-ап, конечно, чуть пониже пупка.
2: А как это джинсы могли на грудь перейти?
1: Мало ли.
2: Настолько завышенная талия.
1: Комбинезон. Мог бы ты подумать про комбез.
2: Мог бы подумать.
1: В общем, стройный карман, этот, рассказываю подробности, приподнимает, так сказать, твое достоинство, делает его гораздо больше, что все будут говорить, ну ничего себе ты барбос, да?
2: Какой? Ну это же неудобно. Ты в каждом магазине выходишь и говоришь, так ты что, украл баклажан?
1: Я думаю, это для юмора сделано. Ну, честно.
2: Нет.
1: Ну, не для того, чтобы это носить каждый день. Ну, представляешь, прихожу я на работу. Здесь вы с Анькой сидите, я захожу в этих штанах.
2: Так.
1: Ну, уже же отличие есть, я же так не хожу
2: ну,
1: каждый
2: конечно,
1: день.
2: Ну, конечно, мы же видели без штанов тебя. Ну, я вот ты захочешь обмануть.
1: Вы обещали не рассказывать это.
2: Если ты зайдешь с этим пушапом, и вот, ну, будет что-то преувеличенное. Первое, что я спрошу, говорю, где мед? Ты же был на пасеке. Видно же, что...
1: Зачем?
2: Причем куда кусали?
1: Никита, надо было рукой, да, ты мне
2: скажешь? Или ты хотел кого-то поймать потом еще на это? Слушай, ну мне кажется, это нужно вот для таких выходов в свет на вечеринку, как да? Девочки тоже прихорашиваются.
1: Что это за вечеринка?
2: А чтобы поймать...
1: Ну, а с другой стороны, к пушапу девчонок мы привыкли, правильно? Мы знаем, что такое да. существует, мы к этому готовы, мы пытаемся заглянуть заранее, правда, неправда.
2: А... На ощупь определяем. Вы не думаете, что мы пошлые?
1: А к мужскому пушапу никто же не привык. Но... Может быть, просто для нас это в новинку, мы еще тему не поняли.
2: А может быть, это и не надо.
1: Может быть, и не надо.
2: Зачем? Где старые носки подкладывать? Рассказы.
1: Да я там тогда.
2: Да, все время рука в кармане.
0: Рекаперы на рекорде.

0: рекаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Что там актуального есть? Интересно.
2: Ну, нет, не актуально, но в сегодняшний праздник. Сегодня день губной помады, и так много лет исполняется. И вот такие небольшие фактики. Самое простое, что в среднем женщина, которая красит губы 5 дней в неделю, съедает за всю свою жизнь 4,5 килограмма этого косметического...
1: 4 кг помады просто
2: 4,5,
1: улетает. 4,5,
2: да? 4,5. Да, если у нее есть молодой человек, который любит целоваться, то и он тоже вкушает не меньше. Ну, поменьше,
1: конечно. Ну, тогда где-то он двушку, да, все равно...
2: Ну, смотря как часто сосутся.
1: Угу, это важно. Ну, понятно,
2: вот, она еще подкрашивает, да, вот. Поехали. В Древней Греции помадой пользовались только представительницы древнейшей профессии. И это не магазинные торговки.
1: Понятно. Ну, у них, во-первых, наверное, да, появилось просто.
2: Да, так они выделялись, да, потом это уже стало аксессуаром, которым пользуются все остальные.
1: Интересно, интересно.
2: Итак, губную помаду для Клеопатры делали из жуков. Оттуда доставали специальное вещество кармин. Это красный цвет. Его используют также в кондитерских изделиях. Ну, он придает красный цвет. Так вот, чтобы добыть 400-500 граммов этого кармина, египтянам нужно было уничтожить 70 тысяч жуков определенного вида.
1: Это чтобы у Клеопатры губки были алые, да? Ну, 70 тысяч жуков?
2: Да, ну не на один раз, что так, что жуки такие в панике, что такое? Ну, что популяция.
1: У Клеопатры опять закончилась помада.
2: Да, ну вот 500 грамм, чтобы добыть, они там в толкушке их там что-то с ними делали, высушили.
1: Мы примерно процесс представляем.
2: Да, вот. Элизабет Тейлор, это актриса американская, настолько любила красную помаду, что требовала, чтобы в фильмах, в которых она играет, в которых она снимается, красные губы были только у нее одной.
1: Только у нее
2: одной?
1: Да,
2: она говорит, я хочу выделяться. Видите красный кружочек, как он двигается? Это Тейлор говорит с вами.
1: Ничего себе. А и остальные были не против, да, актеры?
2: Ну,
1: и...
2: такой вот райдер у него. А остальным, наверное, пофигу, а мужики так вообще не заморачивались над этим.
1: Да, есть такое.
0: Рекорд. Реклама.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 июля.
2: Овны, сегодня вам предстоит проявить инициативу в ваших отношениях.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек проявит себя как очень разумное, мыслящее и понимающего с первого слова взгляда существо.
2: Близнецы, звезды утверждают, что сегодня демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность более чем неуместно.
1: Раки, сегодня вам стоит поделиться вашими сомнениями с вашим любимым человеком.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек будет ревновать вас к вашему хобби или работе.
1: Девы, в этот день вы услышите от кого-то неблагоприятный отзыв о вашем любимом человеке.
2: Весы, сегодня вы не самый общительный человек и не хотите им быть, но этого и не надо делать, достаточно 1-2 сообщения.
1: Скорпионы, сегодня вашей второй половинке будет трудно понять, чего именно вам от нее надо.
2: Стрельцы, в этот день судьба благосклонно согласится на выполнение одного вашего желания.
1: Козероги, да вообще какая разница, что вас с вашим любимым человеком ждет впереди, не задумывайтесь.
2: Водолеи, сегодня вам предстоит задуматься о вечном, и все это произойдет с подачи вашего любимого человека.
1: Рыбы, вам же сегодня будет очень весело в компании вашего любимого человека и его друзей, что тоже важно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что украинские спецслужбы массово вербуют российских подростков через социальные сети, мессенджеры и игровые платформы. По его данным, детям обещают легкий заработок за простые задания, после чего втягивают в совершение преступлений. Миронов предложил усилить профилактическую работу с подростками, повысить контроль цифровых площадок и активнее информировать родителей о подобных рисках. Владимир Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об изменении действующих соглашений по военно-техническому сотрудничеству. Цель переговоров – подготовить протокол о внесении изменений в существующие договоры между странами. Международная федерация функционального многоборья сняла санкции с российских спортсменов. Организации рассчитывают, что россияне смогут выступить на турнирах серии «Мастерс» и чемпионате мира уже в этом сезоне. Президент федерации заявил, что спорт должен оставаться нейтральным, поэтому федерация решила отменить ограничения для российских участников на международных соревнованиях. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее, по-моему, Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Друзья, главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Москва, собираемся. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя. Легендарная атмосфера и битва силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Это мы все вам организуем. 31 октября, Москва, Викей Стадиум. Там все произойдет. Пиратская станция «Рагнарёк». Не перепутайте. И, внимание, уже завтра, сегодня, даже с 11.00, стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на сайте radiorecord.ru.
2: Ничего себе!
1: Ну
2: круто. Надо успеть.
1: Круто, конечно, надо заходить, забирать самое вкусное предложение. Ребятки, давайте, Москва, активизируемся. Все, кто хочет в Москве хорошо отдохнуть на Рагнарёке, пиратской станции, пожалуйста. А пока горячим, теперь действительно и менее горячим новостям.
2: Так, я готовый, давай.
1: В Нью-Йорке вводят доступ к соцсетям по паспорту. Кстати, наблюдаю эту историю уже не в одной из стран. Везде все, в Европе некоторые страны переходят на то, что для школьников теперь закрывается доступ в интернет.
2: То есть с 14 лет получается?
1: С января жителям города придется подтверждать возраст, чтобы пользоваться, например, тем же ТикТоком, да, который активен, и другими похожими платформами, без ограничений. Для пользователей младше 18 лет персональные рекомендации вообще отключат. Вместо них будут обычная лента, стандартная. Кроме того, с полуночи до 6 утра им перестанут приходить уведомления. Вот так вот теперь решили сделать. Пока есть, это в Нью-Йорке только.
2: То есть они отрезаны от мира с полуночи до 6.
1: Потихонечку замечаешь, как ограничивают интернет? Начинают. Видимо, мы действительно пересидели. Поназаписывали фиговых рилсов и шотсов туда.
2: Ну тут, скорее всего, некоторые общения у людей ограничивают.
1: Но это же не чаты, подожди, это соцсети. Это разные вещи. Есть чат, есть соцсеть. Это две разные платформы.
2: Ну не знаю. То есть до 18 лет они все живут как за шторками блэкаута. Ничего не видят.
1: Я же тебе рассказывал, там можно будет посмотреть ленту, но она
2: нельзя. Ну нельзя, все.
1: А ты типичный человек из общества, который не получится.
2: А представляешь, сидишь такой, человек, который все понимает прямолинейно, и ему говорят, все, ограничьте им доступ, чтобы у них была обычная лента. И такой, так, лента, хорошо, поехали, красная лента. Теперь ребята видят только ленту, либо скотч видят у себя в соцсетях.
1: Ну в СМИ по-любому это так и перефразируют на себя, что все, запрет на все.
2: Ну может быть, я предлагаю так, пусть вводят, посмотрим, как этот эксперимент отразится на людях.
1: Ты будешь следить за ситуацией?
2: Я нет, конечно.
1: Понимаю? Ну и правду хорошо, что сказал тоже.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Пинале.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее кратенечко о погоде с пробками. В Самаре сейчас плюс 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем до плюс 30, ну а вечером к 26 градусам. И вернемся, ожидается облачная с прояснениями погода. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. И самых крупных можно отметить Ракитовское шоссе от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Ехать в районе 15 минут. Также притормаживает Южный мост от южного берега Авроры до промышленности, ну и пятиминутки на Соколова от Лесной до Новосадовой и на Олимпийской от железнодорожного переезда и до Ракитовского шоссе. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения. И еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет он у стадиона Самара-Арена. Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и так далее. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: LG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в LG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
5: Не является публичной картой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И всего несколько дней остается до главного розыгрыша этого лета от Радио Рекорд Самара. Напомню, что 2 августа мы разыграем крутецкий электросамокат. Но, сходу его не выиграть, надо сначала в эфире потрудиться и стать финалистом нашего розыгрыша. В этом часе этим и займемся. А еще совсем скоро, если быть точным, через 15 минут ты можешь получить почетное звание H2Ушника. И еще и водички тебе в такую жаришку подгоним. Ну а теперь рассказывай, что будем слушать ближайшие 60 минут, а здесь у нас Бауэр, Calling Out For You. Еще услышим Фишер и Флоренс Арман, What A Life. Будет крутая работа от Джоэл Кори и Ра, Devotion. Слышим практически летнюю классику Keep on Rising, но в ремиксе от Sam Feld. И Ян Керри, конечно, тоже поучаствовал.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Именно такое звание ты можешь получить уже через несколько минут в нашей игрушке, которая так и называется H2Ошники. А еще не только звание, ты еще можешь выиграть фирменную эксклюзивную воду рекорда от бренда «Кристальная». Правила рассказываю быстренько. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки. Ты должен заранее отправить фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте во время розыгрыша. Мы в прямом эфире случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему. И если ты берешь трубку, значит решаешь, забрать ли всю воду, которая у нас скопилась, а копится она определенным моментом. Ты можешь забрать 3 штуки, а можешь отправить остальное на следующий розыгрыш. Вот таким образом у нас, собственно, и скапливается. И всегда у нас на розыгрыше 4 бутылки, плюс то, что осталось от тебя, если ты вдруг не пожадничал. Я напомню, нужно отправить все-то навсего фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо группы ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона, и звонить мы будем уже через несколько минут. Если ты еще этого не сделал, можешь написать прямо сейчас, потому что наш рандомайзер работает, как бы это странно ни звучало, абсолютно случайным образом выбирает одного из участников, поэтому, может быть, позвоним тебе сразу же после того, как ты им и отправил.
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июля» – ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Ва, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать водичку здесь на главной танцевальной. И водичка непростая, а брендированная радиорекорд от бренда «Кристальная». Правила простые. Ты отправляешь заранее заявку на участие, пишешь фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте. Во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему. И если ты берешь трубку, то решаешь, забрать ли всю воду, которая скопилась у нас, а на кону у нас, на секундочку, 7 бутылочек прямо сейчас. Либо же заберешь часть, а часть отправишь уже на следующий розыгрыш. Ну и таким образом следующий участник может получить больше бутылок. И наш рандомайзер определился прямо сейчас. Мы будем звонить Алексею. 3498, последние 4 цифры его мобильного телефона. Собственно, звоним, ждем, когда появятся от него гудки, либо гудки вообще не появятся, либо нас сразу на автоответчик переведут. Но главное, что у нас коннект какой-нибудь бы состоялся, чтобы мы поняли. Есть у нас гудки, значит, возможно, Алексей станет H2Ушником. И...
2: Алло, да.
1: Леша, привет, это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит игрушка H2Ушники. Отправлял же фразу
2: привет,
1: «Хочу пить».
2: Да-да-да.
1: Скажи, как ты борешься с жарой этим летом?
2: О, сижу под кондиционером.
1: Только? Ну, еще можно водичкой обливаться, на пляжике ходить.
2: Ну, пока на пляже не получается, здесь в работе. Водичкой обливаемся на работе.
1: Смотри, ну... Водичкой брендированный радиорекорд. Я обливаться не советую, советую ее употреблять. Но 7 бутылок прямо сейчас на кону. Скажи, заберешь все 7 бутылок, либо же заберешь 3 штучки, а 4 мы отправим на следующий розыгрыш.
2: Давайте 3 штучки заберу, а 4 следующему.
1: Вот так вот. Не пожадничал. Леш, я тебя поздравляю. 3 бутылочки достаются тебе. Еще звание H2Ушника. Также тебе хорошего начала дня, ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Если также хочешь бороться с жарой, пиши фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставь номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа, рассказывая о последних новостях, Павел Дуров официально не объявлен международный розыск. Решение в процессе принятия уточнили ФСБ. Напомним, основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В Самаре создают программный комплекс для платных парковок. До конца лета определят подрядчика. Комплекс включает серверы, камеры фиксации, ПО и интеграцию с МВД. Для пользователей выйдет приложение, в котором будут доступны регистрация автомобиля на стоянке, оплата с учетом льгот и также выбор способа оплаты. Рейсы из Самары в Стамбул осенью запустит авиакомпания Red Wings. Полетная программа на этом направлении будет продолжена с 25 октября. Самолеты будут отправляться по воскресеньям. Оперативно и 24/7 узнавай новости города, страны и мира в наших каналах Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара. А также не забудь подписаться. Все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
5: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.

0: Радио Рекорд, Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Но вот чтобы его получить, нужно попасть в эфир. Ну а далее мы тебе озвучим станцию. Нужно ответить будет, когда от нее можно проехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Если справишься, ответишь верно, получишь от нас приз. Это может быть, могут быть билеты в кино, может быть на колесо обозрения билеты и многое другое. Но самое главное, ты станешь финалистом розыгрыша того самого крутого электросамоката, который пройдет на дне железнодорожников 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Ну и помимо определения победителя, еще будет много всего интересного, розыгрыша, активности и многое другое. Все это для детей старше 12 лет. Если хочешь стать финалистом, хочешь заполучить тот самый вожделенный крутой электросамокат, просто напиши «хочу». Вот, прямо сейчас в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставь номер мобильного телефона. Просто «хочу». Вот так вот. Не стесняйся, пиши. Играем через несколько минут, будешь 40-м и попадешь в эфир. Поэтому все максимально просто.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Но пока ты пишешь эти 4 буквы, я расскажу тебе быстренько о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Вечером до плюс 27, облачно с прояснениями. Загрузка дорог оценивается Яндекс.Картами на 4 балла. Местами есть затруднения. Продолжает тормозить ракета от магистральной до проспекта Карла Маркса. Там минут 20 придется постоять. 10-минутка на Соколова от Лесной до Новосадовой. Ну и Южный мост, не сказать, что сильно, но все-таки притормаживает до улицы Промышленности от Южного берега Авроры. Ну, а что касается музыки, скоро с тобой услышим Lost Frequencies, а также будет Don Diablo, Go Home With a Stranger.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара-Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: LG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в LG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
10: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Дэнс Радио. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Начинаем розыгрыш проходки в финал розыгрыша крутого электросамоката. А я напомню, что розыгрыш пройдет 2 августа на празднике, большом празднике в честь Дня железнодорожника. И пройдет он у стадиона «Самара». Арена, будет много всего интересного, помимо розыгрыша. Поэтому ждем тебя и, в частности, ждем Екатерину, которая 40-й отправила слово «хочу». Катя, привет, ты еще с нами?
2: Да, привет,
1: Рекорд. Отлично, наконец-то тебя хорошо слышно. Я надеюсь, ты где-нибудь притормозила, чтобы мы смогли с тобой спокойненько сыграть, и чтобы, если вдруг ты выиграешь сейчас, а потом выиграешь еще на дне железнодорожника, чтобы самокат не стал твоим единственным способом по городу перемещаться. Кать, правила объясняю. Я прямо сейчас называю тебе станцию железнодорожную, а ты говоришь, какая локация ближе всего. Куда можно доехать на самокате? Даю 3 варианта, ты выбираешь верный. Готово? Отвечаем
2: да.
1: Быстро, не думая.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Какое место ближе всего к ЖД-платформе Тулевая? 3 варианта. Аэропорт, речной вокзал и автовокзал.
2: Автовокзал.
1: Это абсолютно верно.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать, а еще свой подарок в эфире.
1: Аплодисменты тебе звучат, Катя, красотка, молодец, умница. Дарю тебе, помимо того, что ты становишься финалистом, еще пару билетов в кинотеатр. Тебе классного дня, увидимся на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у Самара-Арена. Ну а ты заглядывай в наши соцсети, если хочешь что-нибудь тоже выиграть от главной танцевальной, в частности, наши каналы информационные в Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара.

главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста, мы вам обещаем. Ронский Спид будет, Ален Вотс уже на связи, Рэм вот-вот должен подъехать. А также российские звезды транс-музыки 16 октября в Москве, VK Stadium. С вами увидимся, оттанцуемся. А 7 ноября в Санкт-Петербурге Temple of Dear. Можно и в Москве побывать, и в Санкт-Петербурге. И все это трансмиссия «Портал». И важно, важно успеть выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Детей с собой не берем. Отдыхают только взрослые, прошаренные люди, которые шарят за транс-музыку. Фил и еще пара его друзей. А теперь к трекам в этом части. Там Бауса, «Магнетик». Как из Зары трек, да? Карлито в этом часе, «Манхэттен».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности из-за того, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии спецслужбы, использовались для подготовки и координации диверсионно-террористической деятельности в России. Повышение ставки НДС с 20 до 22% принесло федеральному бюджету дополнительные 426 миллиардов рублей в первом полугодии этого года. Об этом сообщил глава ФНС, также отметив, что поступления по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам за этот период выросли на 13%. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил нынешнего главу организации Джани Инфантино и президента США Дональда Трампа в нанесении ущерба мировому футболу. По его словам, коммерческие интересы не должны влиять на развитие спорта. Ранее в УЕФА также раскритиковали планы ФИФА продать часть акций своей новой медиакомпании частным инвесторам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
4: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12.00.
4: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
4: Это будет феноменально!
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 29. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 20. Завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до 23 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Затруднений немного, и они небольшие. На Авроры самый крупный затор в районе 10 минут ехать от Южного шоссе до Промышленности. И на Уральск от ТЗС до Южного шоссе практически та же самая история. Плюс 5 минутки на Соколова от Лесной до Новосадовой. И на Димитрово минут 5 ехать от улицы Тополей и до Демократической. Ожидается, что пробки начнут расти только после 5 вечера, и тогда к 6 достигнут 5 баллов. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Telegram и Max. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКН 103-773-987-72-95, город Москва, 0+.
5: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
6: BLG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 800 46 255 10 17.
7: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес: Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки 1 на 90 тысяч рублей.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Слушай «Радио Рекорд Самара Онлайн». Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
11: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Record Radio. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайший час, так это точно. Ребята, новый тренд вирусится во всем мире, в тиктоках всего мира, скажем так, там танец из трех богатырей завирусился, и теперь все его повторяют везде, где только можно, на всех площадках и городских достопримечательностях, даже заговорился. В общем, ребята, тот самый танец, где, помните, в богатырях три эти жены богатырей отправились в подводное царство. И вот там у них был танец некий под водой. Вот тот самый, кто вспомнил эти кадры. Правда, музыку они наложили другую. Хотя, по мне, так оставили бы оригинальную. Она лучше туда подходила, но все трясут косами и говорят: посмотрите, как в русском аниме танцуют. А так прозвали именно наши мультики. Ну вы чего? Это достояние наше. Это прекрасные трилогии уже, наверное. Даже не трилогии. Сколько там серий в этих богатырях? Что интересно. В каких трендах вы участвовали? Это ближайший час тема нашего обсуждения. Точнее, ваших сообщений в чате мобильного приложения Рекорда. Я в Гарлем Шейке, помню, принимал участие вот еще очень-очень давно. Ну и с ребятами, свои каперами иногда что-то тут устраиваем поутру. Бывает, вы это видите в наших социальных сетях. Кстати, подпишитесь на них. И теперь к трекам в этом часе. Бенни Бенасси легендарный. А трек не менее. Армин Ван Бюрен также легенда.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз, которые касаются экономических и социальных вопросов, сообщает F-Times со ссылкой на источники. Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в сообщество. ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров. Как отметил Леонид Слуцкий, в сфере доставки заняты около 1,5 миллиона человек, из них порядка 400 тысяч мигранты. При этом, по его мнению, полноценного контроля за теми, кто ежедневно получает доступ к домам, квартирам и офисам россиян, фактически нет. В России с 2028 года начнет действовать обновленный ГОСТ на глазированные сырки, сообщили в Росстандарте. Положение нового ГОСТа сохраняет высокие требования к качеству творожных сырков и классическую технологию производства, подчеркнули в ведомстве. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
8: Здесь готовят настоящих чемпионов.
7: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
8: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
9: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Самаре сейчас 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 20, завтра господа синоптики прогнозируют нам небольшой дождь и до 23 градусов тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла, местами есть затруднения, и в основном это 5-минутки. На «Аврор» от Марии Стореза до Дыбенко, на Нововокзале от Московского шоссе до Новосадовой и небольшой затор на Димитрово от Молодежной и до Московского шоссе. А еще тебе напомню, что «Радио Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения, и еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет он у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и так далее. Все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ – официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: танец лета
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Rico.

0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с Рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Супер-мега-классная новость прямо сейчас. Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Ура! Главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве, в столице. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя легендарной атмосферы и битвы с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Питер уже посмотрел. Мы в восторге. Москва, дело за вами. Далее. 31 октября, столица, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, внимание, уже в пятницу с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Police and Paris в этом часе и Бизи. Еще впереди Джоэл Кори и Whispers. И Тиесто непременно и Don't Lose Your Head. И обязательно Kungs Galaxy. В начале часа Эйфи, Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаем ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна. Таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
2: Слушай, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Такой, да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
2: ну,
1: Виталик.
2: Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик, приди в себя.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
4: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программ FIFA Forward и Fast Forward в течение 12 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Дэнс лето. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 30, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 20, завтра плюс 23 градуса. Такую температуру обещают нам синоптики. Ожидается небольшой дождь. Загрузка дорог снизилась неожиданно за прошедший час и оценивается сервисом Яндекс.Карты всего-то навсего на 3 балла. Местами есть затруднения, да и говорить особо нечем, в основном пятиминутки. Аврора от Южного моста до Промышленности, на Нововокзальной 5 минут от Московского шоссе до Новосадовой. И также незначительное время проведешь вновь на Авроре от Марис Тереза и до Дыбенко. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать вместе с Радио Рекорд Самара и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Ну и, конечно, легендарная рубрика «Трэш-пати 8.40», где слушаем неформатные композиции. Плюс много игр, подарков и различных розыгрышей, а также полезная и важная информация. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Белджи X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
6: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды. Обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: В прошлых выпусках трэш-пати.
9: Частица «не» пишется слитно, если это приставка «не», да плюс отрицательных наречиях «негде», «некогда», «некуда», со словами, где можно синонимом заменить. Неприятель, враг, это тоже слитно, изи выучить. «Не» пишем слитно, если причастие без слов зависимых нераспечатанным письмом. Как пример, записывая в неопределенных местоимениях.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето
2: на рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
4: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.
5: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Середина недели, а у нас, оказывается, день просто так не проходит. И сегодня нам всем велено заботиться о своих самых-самых любимых людях, о близких, о родных, о тех, кого вы, может быть, вот влюблены. Я сегодня позаботилась о своем котике. Да, не человек, но, тем не менее, записала его к доктору. Все-таки диспансеризацию, знаете, никто не отменял. Друзья, вы же заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите, вы-то как заботились о любимых людях, может быть, планируете? Вообще цветы без повода, может быть, дарите? Бывает такое. В общем, рассказывайте, что у вас там происходит, любопытно. В этом часе у нас новинка от Тиеста «Эко Сакс Финале». Еще впереди диджей Гоя и Мичико. И Джейсон Дерул.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-Глобу. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12:00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт Грибоедова университет. И займи свое место.
5: Это будет феноменально.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Стой большой, да!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 31. По данным Яндекс.Погоды, ночью похолодает до плюс 20. Ну а завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 23 градусов. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла, местами есть затруднения. И самый крупный затор прямо сейчас от проспекта Кирова до Земица по Заводскому шоссе, там проведешь минут 10, ну еще 5 минутки на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты. И сама Ракита также не сильно, но притормаживает от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения. И еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет он у стадиона Самара-Арена. Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и так далее. Все это для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость не то чтобы прямо обеденная. В России обсуждают всплеск непереносимости лактозы. Вы знаете, мне кажется, что этот тренд на непереносимость лактозы уже ему, мне кажется, лет 10, но сейчас почему-то это особенно активно обсуждают. Итак, на фоне этого снова разделяются мнения. Одни считают, что лактонепереносимость — это, ну, так, хайп. Другие считают, что это абсолютно настоящий реальный диагноз. В общем, друзья, я не знаю, как у вас. Надеюсь, что все здоровы, всем все нравится, всякая молочка и так далее. Я хотела спросить у вас, а есть ли продукты, которые вы переносите, просто они вам, ну, вообще не нравятся, и вы их никогда не едите, не включаете в свой рацион по каким-то, ну, там, частным соображениям. Я, например, не ем баранину. Не знаю почему, но вот не ем и все. Прекрасно переношу ее, скорее всего. Но не люблю, не хочу и не ем. А у вас есть такие стоп-продукты? Если да, то пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ханна Болейн в этом часе и Teardrop. И еще Сони Фадера и Think About Us. Непременно Фишер, What a Life. А еще Джоэл Кори и Devotion. В начале часа Али Фарбин, Body Talk. И все это рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето! На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Автосамара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
5: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара. Территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
8: УАО «Российские железные дороги». Украина 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Дэнс лето.
10: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с Зеленским. По данным СМИ, стороны подтвердили намерение активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Также сообщается, что Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана. В России начал действовать новый ГОСТ с требованиями к внешнему оформлению такси. Согласно стандарту, автомобили должны быть оснащены оранжевым фонарем с подсветкой на крыше, а государственный номер продублирован крупным шрифтом на обеих передних дверях. Россия научила Китай всему, что тот умеет сейчас, заявил помощник Владимира Путина Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия должна полагаться на свои знания и не ждать, что ее научат чему-то новому. Патрушев отметил, что Китай сегодня лидирует в гражданском судостроении, но всему, что умеет, его научила Россия. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже в эту пятницу с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 31, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 21. Завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 24. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 6 баллов. Движение затруднено. Самый крупный затор на проспекте Ленина и Новосадовой. От Челюскинцев до Глазной больницы проведешь там минут 25. Также минут 15 стоим на проспекте Кирова от Старой Загоры до Московского шоссе. Не отстает Нововокзальный, там 10 минут от Московского шоссе до Новосадовой, как и на Соколово практически. Та же самая история от Лесной и до Новосадовой. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: радио.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в инфополе за последние несколько недель постоянно стебут самых разных артистов и в России, и за рубежом. Келвин Харрис с каким-то недовольным лицом якобы выступал на Tomorrowland'е на второй неделе. Дима Билан застрял наверху на подъемнике в финальный день московского ВК-феста. Мари Краймбрери задержала концерт аж на целых 30 минут. Вместо нее играл диджей М. Хаслер. Потом, правда, выяснилось, что это из-за того, что люди еще не все попали на площадку. Ну, это же не важно, правильно? Для меня вся вот эта вот тенденция, когда потом люди снимают всякие короткие видео, выкладывают их в сеть для того, чтобы добрать лайки и просмотры, и пытаются просто высосать проблему из пальца, она не кажется страшной, она мне кажется смешной. Я лично вам могу дать такой совет. Просто ходите на концерты, получайте удовольствие и ни о чем не парьтесь. Фокусироваться лучше на чем-нибудь хорошем. Например, на классной электронной танцевальной музыке, которую мы будем раздавать вам в ближайшие часы здесь на Рекорде. Скоро в эфире Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Карлита и Софи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс.

Леони Калум Скотт, Stay, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark и

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: «Рекорд». Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «Асавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память. Память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
7: Белджи X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
8: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
9: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212 99

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия со следующего года планирует отключить часть линий связи с Россией. Причиной называют отказ от обслуживания опор линий электропередачи, по которым проходят интернет-кабели после прекращения импорта российской электроэнергии. Операторы уже ищут альтернативные маршруты передачи трафика. МВД предупредила о новой схеме мошенничества против таксистов. Злоумышленники просят водителей сообщить данные банковской карты и код из СМС под предлогом оплаты поездки, после чего получает доступ к банковскому приложению и похищает деньги. Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира. В обращении к участникам турнира «Игры будущего» он отметил, что страна стояла у истоков фиджитал-движения, а сам турнир, по его словам, остается свободным от политики, дискриминации и двойных стандартов. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже в эту пятницу с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Дэнс лето!
13: На рекорде. Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаем ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна, таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталий.

0: Я как таксист подтвердил. Он говорит, да ты врешь. Да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал.
0: Ну, сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик, приди в себя.
2: Вейкаперы. Утром на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 20, завтра пройдет небольшой дождь и до 23 градусов тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение все еще затруднено, и больше всего досталось Лесной и Соколов от Осипенко до Новосадовой. Проведешь в районе 40 минут, и также в районе получаса стоять по Новосадовой от Осипенко до Ярошевского. 15 минутки на Московском шоссе от Революционной до Советской Армии и от Потапова до Революционной. Аврора не отстает, там минут 10 придется стоять от Дыбенко до Аэродромной, как и на Димитрово от Старозагоры до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать вместе с Радио Рекорд Самара и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Ну и, конечно, легендарная рубрика «Трэш-пати 8.40», где слушаем неформатные композиции. Плюс много игр, подарков и различных розыгрышей, а также полезная и важная информация. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Обычный день, если ты не в «Супре».
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
11: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
12: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. И как бы это ни было грустно признавать, но второй месяц лета практически все закончился. Еще только август нам остается. Благо, там и тебе погрустить вообще не позволим. Прямо со старта месяца закатим большущий праздник и на нем разыграем крутецкий электросамокат. Состоится это все дело 2 числа. Ну а пока мы набираем команду героев, которые и будут бороться за самый главный приз. Все это будет в этом часе, не пропусти. Ну а также рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут, а здесь у нас свежачок, ну как свежачок, последняя работа от Тиеста и Оливия Сибасинелли, Don't Lose Your Mind. Также услышим Салову Обла.ком. Помним Бенни Бенасси в ремиксе от Мэтта Сасари и Дани. А еще услышим Gravity от All Things Break.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Что бы ни случилось, какая бы погода за окном ни была, летняя тема H2Ошники остается здесь вместе с нами на Радио Рекорд Самара. И мы продолжаем разыгрывать фирменные, эксклюзивные, брендированные рекордом бутылочки от Кристальной. Все, что от тебя требуется, это заранее написать фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона, и во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему, и если он берет трубку, становится автоматически H2Ошником, а далее уже решает, забрать ли все бутылочки, которые накопились, либо взять себе чуть-чуть, и следующему участнику, которому мы уже будем в дальнейшем звонить, оставить больший куш. И вот так вот у нас накопилось, кстати говоря, достаточное количество бутылок, чтобы избавиться от такой вот жажды в такую жару. Играем уже через несколько минут, поэтому если ты еще не писал фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, пиши прямо сейчас, возможно, наш рандомайзер выберет именно тебя. Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017.
5: Не является публичной картой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-65-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара. Территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
10: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Запускаем наш вечерний розыгрыш вкусной брендированной воды «Радио Рекорд» от «Кристальной». Ну и правила простые. Заранее ты отправляешь заявку на участие, пишешь фразу «Хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Во время розыгрыша мы выбираем случайным образом одну из заявок и звоним в прямом эфире. Если ты берешь трубку, ты становишься H2Ошником и дальше уже решаешь, забрать ли все бутылочки, которые у нас накопились, либо же частью поделишься со следующим участником. А изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем ты поделишься. Если, конечно, поделишься. Прямо сейчас на кону у нас 8 бутылочек скопилось, на секундочку. Это уже достаточное количество, чтобы опиться, так сказать, этим летом. И звоним мы Андрею. 3193, последние цифры мобильного телефона. Надеюсь, случится у нас. Хотя бы услышим какие-либо от него гудки. Но пока, видимо, что-то не клеится. Не хочет связь налаживаться с Андреем. Ждем! Появится ли Андрей вообще в эфире? И ни гудков, ни ответа, ни привета, ничего. Так, что-то было слышно на фоне.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Попробуйте перезвонить позднее.
1: Нет, не будем, звоним всего один раз. Раз не хочет брать трубку, значит, не получится фирменную эксклюзивную воду, главной танцевальной. Но, возможно, получишь ее именно ты, а для этого всего-то навсего нужно написать «Хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставить номер мобильного телефона, и это как раз-таки для связи, либо правильного номера телефона, чтобы мы смогли с тобой пообщаться в прямом эфире. Ну, Андрею сегодня не повезло, возможно, повезет именно тебе. Ну, а сколько бутылочек у нас накопилось, ты можешь смотреть в наших каналах в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: Делюсь с тобой последними новостями. Апелляцию на решение суда о взыскании с крыльев советов 12 миллионов рублей подало дочернее предприятие «Ростеха», сообщает «Сититрафик». Ранее арбитражный суд Москвы поддержал иск ООО «РТ Капитал» к Самарскому футбольному клубу. Первоначально размер исковых требований составлял более 145 миллионов рублей. Позднее сумма выросла почти до 160,5. Однако суд удовлетворил требования истца частично, вынеся решение о взыскании лишь 12. В Самарской области число киберпреступлений снизилось на 22%. В Министерстве цифрового развития и связи Самарской области обозначили ключевую проблему. Злоумышленники стали чаще применять искусственный интеллект. При этом человеческий фактор остается главной точкой входа для киберпреступников. 30 июля местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град, и при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Ночью местами сильный дождь, объявлен желтый уровень погодной опасности. Оперативно и 24/7 узнавай новости города, страны и мира в наших каналах Макси и Телеграм Радио Рекорд Самара. А также не забудь подписаться, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Все верно, разыграем крутецкий электросамокат, но для того, чтобы его выиграть, нужно сделать некую последовательность действий. Ну, во-первых, нужно попасть в эфир, а дальше, когда ты уже попадешь в эфир, мы зададим тебе простой вопрос, зададим железнодорожную станцию, либо платформу, и дадим три варианта ответа, куда на самокате будет быстрее и ближе всего добраться, ну, какие-то вот места. Если справишься, мы подарим тебе... один приятный бонус. Это могут быть билеты в кино, может быть билеты на колесо, обозрение и так далее. Но самое главное, ты станешь финалистом. Уже прям вот в финале розыгрыша того самого крутого электросамоката. А финал пройдет у нас 2 августа.

0: Уста на большом празднике в честь дня железнодорожника у стадиона Самара-Арена. Вот. Помимо того, что будем разыгрывать самокат, там будет еще много всего интересного, поэтому приходи и сам все увидишь. Ну, а вот самое главное, что чем нужно заняться сейчас, это определить еще одного финалиста, и поэтому, если хочешь им стать, просто напиши слово «самокат» в личку нашего телеграм-канала, оставь номер мобильного телефона, либо же в личку нашей группы ВКонтакте, и тоже там обязательно номер мобильного телефона оставь. Будешь 40-м, попадешь в эфир и спросим у тебя, куда же будет ближе всего добраться от определенной железнодорожной станции. Еще раз, пиши слово «самокат» в личку телеги, либо группы ВКонтакте, оставив номер мобильного телефона. Играем через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Я надеюсь, ты уже пишешь слово «самокат». Я пока буду рассказывать тебе, что прямо сейчас за окном у нас происходит. А в Самаре сейчас 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 21, а вот завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 24 градусов. У нас уже все. Лето вместе с июлем как будто бы и уходит. Что касается дорог загруженности, согласно сервису Яндекс.Карты, на 3 балла всего-то навсего оценивается. Местами остались затруднения. 2 пятиминутки на Соколово от Лесной до Новосадовой и на Уральское ТЗС до Южного шоссе также минут 5 ехать. По музыке скоро с тобой услышим Тиесто с новинкой, а также Олеса.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И это все верно, да, действительно, разыгрываем крутецкий электросамокат. Но для этого нужно попасть в эфир и ответить на один простой вопрос, достаточно легкий. Кстати, можно было даже подглядеть кое-где верный ответ. Но, в общем, не суть. А прямо сейчас я встречаю здесь в эфире Ксению, которая вовремя написала 40-й в личку телеграм-канала слово «самокат». Ксюш, привет!
2: Привет!
1: Рассказывай, как у тебя день прошел и как ты вообще каталась на самокате хоть раз, на электросамокате?
2: Один раз каталась.
1: Понравилось?
2: Очень понравилось.
1: Как ты думаешь, правильно ли, что вот все вот так журят самокатчиков? Может быть, какие-то стоят специальные правила дорожного движения для самокатов, правила самокатного движения, сокращенно ПСД, не будем долго говорить.
2: Ну да, вот правила можно было бы какие-то для них создать, придумать что-то, а так в целом не против.
1: Вот, может быть, ты и начнешь это движение, может быть, ты сейчас выиграешь, попадешь в финал и там уже выиграешь еще раз. Смотри, что от тебя требуется. Я задам простой вопрос. От какую-то станцию назову, а тебе нужно сказать, куда быстрее на самокате добраться. И дам три варианта ответа. Верно ответишь, собственно, пройдешь финал и получишь от нас еще один приятный бонус. Готово?
2: Готово.
1: Отвечаем быстро и не задумываясь.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Какое место ближе к ЖД-платформе Угорье? Варианты: Сызрань, Чапаевск или Кинель?
2: Кинель.
1: Уверена?
2: Да.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ае! Молодец, Ксюша, правильно отгадала. Это был верный ответ. Все, мы записали тебя в стан финалистов. Ну, а также дарим тебе пару билетов в кинотеатр. Ну и, конечно же, увидимся 2 августа на Дне железнодорожника. Будет большой праздник, не только розыгрыш там будет происходить. И все это будет у стадиона «Самара-Арена». Ксюш, еще раз тебя поздравляю. Классного тебе дня и настроения. Ну а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Заглядывай в наши соцсети, группу ВКонтакте, телегу и канал в Максе. Мы там всегда себе все интересное сообщаем. Когда что случится и также иногда подсказки на нашей игрухе.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
12: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

0: Record Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем с вами новый музыкальный час. Ближайшие 60 минут проведем мы с вами вместе. Ровно через час у нас шоу Кремова и Хрусталева. Они, напомню, уже вернулись из отпуска, поэтому все будет, как всегда, по плану. Мы же с вами прощаемся до завтра. Если что, завтра в 9 вечера ловите в эфире шоу «Колбасный цех». Подготовил для вас очень много классной, быстрой, веселой электронной танцевальной музыки. Ну и в этом часе, разумеется, у нас тоже будет много классных треков из мира EDM. Например, Келвин Харрис и Джейзи, Satisfy Record Mix. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта, Shine Record Mix. Иман Бек и София Рейс, Not You Record Mix. Полисин Пэрис и Ида Галич, Бизи, Рекорд Микс. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk. И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде. Лето.

0: Голос лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: LG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017.
4: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды. Обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
7: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 300-400-700.
10: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Ну, возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Стой большой, да!
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Ну и кратенечко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 27. Завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 24 градусов. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения. И еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет он у стадиона Самара-Арена. Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и так далее. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь.

0: снижу тарифы. Другой пишет, снижу налоги. Третий, уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето.
6: На рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, вместе с тобою мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да, в одном более чем тленном романе Виктора Пелевина 2018 года есть такие слова. Мы живем в эпоху, когда все настолько ясно, что спорить о чем-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги. Но сегодня, в 2026 году, эта фраза уже тоже не актуальна. Сегодня, в 2026 году, ясно уже совсем настолько все, что с пеной у рта в телестудии уже даже никто не спорит, а с пеной у рта в телестудиях просто орут. Что касается нас, то нам уже было ясно все далеко-далеко задолго до 2018 года, поэтому мы тут точно не спорим и почти совсем не орем, а просто обсуждаем разное. Идиотско-бесспорные новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. В медучреждениях Свердловской области для пациентов и сотрудников запустят регулярные занятия хором. Их планируют проводить 1-2 раза в неделю по часу. В региональном Минздраве считают, что пение поможет снизить уровень стресса, поддержать когнитивное здоровье и улучшить эмоциональное состояние.
2: Слушайте, это здорово, это отличная новость. Просто такой вопрос, а кроме хорового пения еще какая-нибудь терапия остается? Нет, конечно, хоровым пением можно излечить там и от гонореи, и от геморроя. Ну, если, конечно, очень сильно петь. Но хотелось бы, чтобы и другие методы лечения тоже остались.
1: Не, ну намажут вас зеленкой, давай хором петь, ну что там, мазью Вишневского, подорожником.
2: Не, ну понимаете, нет, я, конечно, понимаю, хоровое пение это такое недорогое лечение, бюджетное, да?
1: Ну смотря кто будет хормейстером, если турецкий из хора турецкого, это в копеечку влетит.
2: Конечно, не, ну разумеется, если хор Надежды Бабкиной пригласить, да, но петь-то будут не они, а пациенты вместе с ними. Ну, окей, лечить хоровым пением, а... Это в каких больницах? Это и в инфекционных тоже? И от гепатита С? А вот такой вопрос, актуальный всегда в нашей стране. А в травмпунктах будут лечить? А то, знаете, говорят, что перелом ноги от хорового пения... Говорят, срастается.
1: Не, ну, есть свои плюсы, смотрите, ударили вас в пах сильно, и вы таким сопрано, таким чистейшим запели там. А до этого что там басили, там хрипели там.
2: Нет, ну понимаете, нет, это вот интересный вопрос. Потому что стресс, не стресс, но в больницах же. А вот геморрой тоже. Вот если... Вот сейчас, дайте даже попробуем, сейчас. Весенней ночью думай обо мне.

0: Ай, обо мне и зимни. Как геморрой полез?
1: Шишка такая выскочила.
0: Ну, перхоть хотя бы прошла. Да, да. Не, просто вот петь хором, у меня вопрос. То есть это вот как, если это так помогает, действительно? У меня серьезный вопрос. А петь хором надо вот прямо в больное место? То есть, скажем, если у пациента запущенный геморрой, то все ему хором поют прямо туда.
1: Ну нет, да? Ну нет, перестаньте. Ну поете ротом.
0: А геморрой нормально ему подпевает слегка. Чуть-чуть, начинает тоже. Весенней ночью.
1: Ну смотри, один-два раза в неделю. То есть, предполагаю, ну хор такая сложная штука. Даже я, человек совершенно лишенный слуха, знаю, что там нужно спеться хорошо. Но это нужно время. А то нибудь один-два раза в неделю. То есть, знаете, сколько их в больнице будут держать? А если талант у него проявится, его не выпишут? Потому что он такой, ну, прекрасный солист. Знаете, такой, нет, лежи, как бы. Второй год уже лежу, все, у меня плоскостопие прошло. Нет, ты у нас солист.
0: Поэтому важно, в какой больнице, в каких больницах поют, потому что, вот, я знаю, есть одна больница, где хором поют давно, и это больница психиатрическая, но, правда, там это не лечение, а диагноз.
1: Да, да? Просто, да, досуг.
0: Да, но в любом случае, вот, пожалуйста, вам, вы говорите там что-то с медициной, вот, хор! Ну,
1: прорыв, да.
0: Прорыв.
1: Но пока еще только в Свердловской области, возможно, пока эксперимент не пойдет.
0: Но это же не значит, что мы не можем петь прямо сейчас. У вас же тоже есть...
1: Может... Пойте, пожалуйста.
0: Вы бы спели хотя бы, хоть что-нибудь. Так вот, вот это самое интересное как раз. Вот вопрос вам. Больница, не больница, неважно. Когда ты поешь и что?
1: И поешь ли ты вообще?
0: Потому что, да, потому что в этой новости наш Минздрав нащупал форму лечения, нащупал терапию, пение. И ведь действительно, да, ведь мы все так или иначе поем. Вот как Кремов, как я, умеем, не умеем, не имеет значения. Не помню, кто сказал, да, человек поет, когда ему хорошо, да?
1: А когда плохо, что он там пляшет?
0: А когда плохо, человек тоже поет. Так вот, вопрос, когда ты поешь, подумай. Когда? Где?
1: Что ты поешь? Репертуар твой.
0: Да, в машине, в душе. Может, ты профессиональный пение.
1: Случай какой-нибудь.
0: С чем?
1: Ну, с пением. Вот запела, а мне тут как бы за это пение там...
0: Да, приятно. Ну, там... Ну, это... Да,
1: и, кстати... Не там и не то запел.
0: Ну, это и профессионалов тоже касается. Где поешь? Что поешь? Почему поешь? Ну, разумеется, если поешь совсем интересно, мы тебе даже, как сам понимаешь, позвоним. Короче, ты все понял. Сегодня поем и обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: АвтоВАЗ удалил рекламу «Лада Гранта» после того, как пользователи заметили странную деталь. На изображении автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре и велодорожке. При этом самой дороги в кадре не было. После волны вопросов в комментариях авторов самых активных сообщений начали банить, а сам рекламный пост вскоре удалили.
2: Авторов самых активных сообщений, а самых активных, это, я так понимаю, тех, кто больше всех матерился. Типа там, вас 3-2 раз там, да?
3: Это вот да, кстати, что? Я видел эти комментарии, там реально огнище. Ну,
2: это понятно. Такое... Это такие, да, а пост удалили-то почему? Это я так понимаю, что из-за активных комментариев. То есть, возможно, какой-то активный комментарий, знаете, слишком точно лег на изображение ВАЗа. Кто-то, знаете, очень органично и так точно в рифму, в суть, да? И
3: потом, ну, потом... может, не в рифму, но по делу.
2: Да. И удалили за слишком большое совпадение с действительностью. Но, смотрите, значит, что там на изображении? Автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре, да? И велодорожки, при этом самой дороги в кадре не было. Слушайте, так, ребята, ну, я не понимаю, а из-за чего? Че вся ругать? Что за комментарий? Зачем все это удалять? А может быть, это просто был новый вид ВАЗа? ВАЗ-велосипед. Он же стоял возле велодорожки. ВеловАЗ. И да, нам на четырех колесах, но это новая форма. И, кстати сказать, это для ВАЗа было бы решением. Да, зачем удалили? Это не надо было. Что это вообще за маркетинговый отдел такой? Так и надо было написать в комментах. ВАЗ новая модель, ВАЗа-ведопед.
3: Ну, там сложнее все. Там, смотрите, он стоял одновременно и на беговой дорожке, и на тротуаре. То есть
2: ну и что? Да хорошо.
3: Тротуазик.
2: Да, а слово тротуар, окей, хорошо.
3: Наполовину пешеход, наполовину велосипед.
2: Наполовину пешеход, наполовину велосипед, наполовину тротуар. Да, такой пеший вас или ваши...
3: И возможно, такой прекрасный бонус. Именно на этом ВАЗе можно парковаться на тротуаре. Это же все владельцы ВАЗов мечтают. На других нельзя машинах, это ну, не по правилам, не по закону.
2: Конечно.
3: А это, пожалуйста, паркуйся, велодорожка, тротуар, детская площадка, плевать.
2: Ни одна другая авто, ему просто не позволили бы это сделать. Вот, пожалуйста, еще раз говорю, это вопросы к маркетинговому отделу, который вместо того, чтобы... Просто я уже хочу ВАЗ. Да. Вы хотели бы ВАЗ?
3: Ну, люди с ГИБДД договорились, вот этот ВАЗ можно парковать.
2: Но и главное даже не это. Потому что, смотрите, он же там он стоял припаркованный. И, кстати, я ведь тоже, кстати, видел фото, по-моему, да? Это фото. Он стоит, а там рядом мужик с ним
3: какой-то
2: стоит.
3: Какой-то мужик, да? Там, да, левый трется.
2: Так, ребятки, так в этом вся суть. Это значит, что авторы рекламы нащупали самое сильное место ВАЗа. А самое сильное место ВАЗа — это когда он стоит. И даже, может быть, слоган, вот, пожалуйста, ВАЗу дарю, да? Вот слоган для автомобиля ВАЗ. ВАЗ — это когда стоит. Или там, даже еще так. ВАЗ стоит, как у молодого. Или это... Ну, хотя это тоже...
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В России пройдет шествие клоунов. Необычную акцию проведут 1 августа в Новосибирске. Ее приурочили к Международному дню клоуна. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к праздничной колонне, которая стартует в 18:00.
2: Шествие клоунов? Извините, а их будут разгонять? Спецназ из фокусников или ОМОН-акробаты?
3: Или такие карлики на маленьких трехколесных велосипедиках, знаете, такие цирковые такие.
2: У нас же вообще-то все шествия, там митинги обычно, ну, мягко говоря, не приветствуются. Даже там один на пикет там вышел с плакатом «Я за все хорошее, там против всего плохого». И уже могут там задержать. А тут целое шествие клоу.
3: Ну, они согласовали,
2: нет,
3: клоуны
2: подождите.
3: По закону все делают.
2: Нет, секундочку. Не очень понятно. Там сказано, значит, приурочено к Международному дню клоуна. Это, конечно, очень мило, но что это значит? А какие у клоунов требования? Это вообще шествие за, это шествие против. Может, вообще акция протестов клоунов против не клоунов? Может, клоуны хотят запретить всех не клоунов, то есть нас. Ну, то есть как раз не нас.
3: Нет,
2: нас не трогают.
3: Мы вместе.
2: Да, да. Может, у них требования, там, не знаю, всероссийская диктатура клоунады, например. А знаете, может быть, у них перефразированный большевистский лозунг. Мир народам, земля крестьянам, клоунам, все, например.
3: И пуделей. Знаете, у них бывают пудели клоуны. Все и пудели.
2: Да, это важная приписка. Зачем это шествие? А главное, куда они идут?
3: И что они требуют? Они уж из Новосибирска хотят выйти.
2: Организованно. Это уже не шествие, это уже нашествие. Это немножко другое. Не, подождите, я секундочку. Это надо пресечь.
3: Пожалуйста, дорогие клоуны, ходите из Новосибирска кругами.
2: Ходите там, конечно. И что требуют? Какие требуют? Ну, то есть, наверняка же есть какие-то, ну, не требования, ну, не знаю, какие-то кричалки там. Может, там, не знаю, запретить все эмодзи, кроме клоуна. И превратить все в цирк, например. Как можно кричать про эмодзи-клоун? Там, даешь эмодзи там на душу
3: населения.
2: Да, и населения.
3: Плакаты. Здравствуй, Бим! А второй плакат. Здравствуй, Бом!
2: Ну, и главное, почему этим клоунам шествие разрешено, а почему другим нельзя?
3: А это те, у кого надо клоуны,
2: нет,
3: знаете?
2: Нет, ну подождите, да.
3: Это правильный клоун.
2: Да, да. Ну вот если бы на шествие вышли не клоуны, а, скажем, водители маршруток, их бы быстро, знаете, приструнили. Или вышли бы, знаете, на любое там шествие клоуны из офисов. И вы тоже бы, скорее всего, знаете, разогнали. Вот тут, помните, там относительно недавно в некоторых городах было шествие там против ограничения интернета.
3: Ну, пикеты.
2: Тут, да, тоже ведь своего рода клоунада, да? И во многих городах не разрешили. Потому, а знаете почему? А потому что там были клоуны не настоящие, да? И тогда получается что? Значит, получается, что шествия в нашей стране позволены только клоунам. Настоящим.
3: Ну, тут странно. Тут вопрос, как бы там, как бы настоящий это клоун. Потому что, знаете, в жизни такая сложная штука. Вот вроде общаешься с человеком, да, как бы, ну, не клоун, да? А он клоун, как выясняется через пару минут разговора. И, возможно, но он клоун без лицензии. К ним могут подваливаться какие-то левые совершенно.
2: То есть, это могут быть переодетые клоуны.
3: Какие-то неправильные клоуны.
2: То есть, на самом деле, это не клоун, какой-то серьезный человек, да? Переоделся, типа, замаскировался, чтобы разрешили нашествие выйти.
3: Давай мутить воду.
2: Ну, а как тогда проверить клоун? То есть, у клоуна должна быть какая-то лицензия. Может быть, какие-то права категории К или
3: Б? Ну, удостоверение.
2: Нет, какой категории должны быть права у клоуна?
3: Ну, трехколесного велосипедика. Да. Или одноколесного, знаете, такого там.
2: Права категории велосипедик. Ну, окей, а шествие клоунов, это, конечно, штука, это штука поразительная, а главное, она такая веховая. Потому что, ну, знаете, слушайте, нам мало клоунов по жизни. Нам мало в жизни собраний клоунов, сборищ клоунов, тусовок клоунов, совещаний клоунов. Теперь еще и шествие клоунов. А следующий этап, я вам скажу, он самый страшный. Сейчас шествие клоунов, а дальше нашествие клоунов. Оно не началось, кстати?
3: Ну, давно уже, да, все.
2: Ну, да, уже, пожалуйста.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.
4: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Финале.

0: пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей. По словам психологов, фильтры и идеализированные лица постепенно становятся для мозга новой нормой, из-за чего мужчины все чаще остаются недовольны своей внешностью. Эксперты отмечают, что впервые мужчины столкнулись с таким же давлением индустрии красоты, под которым женщины живут уже много лет.
1: Давление красоты? То есть красота на этих парней так надавила, что даже губы выдавили?
2: Очень мощное давление, конечно. Я просто чувствую, что вот как бы вот сейчас сломаюсь скоро.
1: Да, сопротивляться.
2: Лопну просто уже как бы. Так на меня это давит как бы все.
1: Из последних сил держимся. Такая красотища. Значит, и что парни-зумеры начали массово увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей? То есть, подождите, то есть парни-зумеры хотят соответствовать женским стандартам?
2: Вот это вот странно, потому что я...
1: Потому что это женский стандарт.
2: Да, у парней нет, там, не знаю, там мускулистое тело, там, да, там ухоженная борода какая-нибудь, там, да, там. Ну, про губы вообще ничего.
1: Нет, ну, может, под бородой губы, да, ну, тоже должны же быть.
2: Нет, там такие узкие бородки, чтобы видно губы. Я говорю, ухоженная, такая, как у меня.
1: Не, а может быть и такая, и под такой должны быть. Ну, окей, хорошо, ладно, да, красота так красота, давление так давление. Но тогда у меня к парням другой вопрос. Окей, губы губами. А как насчет сисек? А здесь стандарты не давят, потому что, знаете, у женщин... Давайте признаем. Эй, парни, признайте, что вы уже облажались. Потому что, смотрите, у женщин сиськи во, да? Значит, а у парней, значит, у зумеров, знаете, так, там, два прыщика просто. Значит, смотрите, губы у этих парней во, кудри, как мы знаем, во. А сиськи-то что? А по сиськам не зачет. И, кстати, вот у меня серьезный такой вопрос. По новым меркам, нормам красоты, у парней сиськи должны быть больше губ или меньше? Что должно над чем нависать? Как бы груди над губищами или губы над грудищами?
2: Ну, как эксперт по красоте, вообще человек не чуждый бьюти-индустрии, как бы скажу вам, чтобы нависали груди над губищами, нужно встать на голову.
1: Хорошо, подвисали. Как? Это что над чем, да?
2: Еще к тому,
1: что нужно быть больше по нормам? Вот.
2: Не, ну, конечно.
1: Идет парень, губы большие, но сиськи маленькие. Или что лучше? Сиськи большие, губы поменьше.
2: С сиськами будем разбираться как бы в свое время. Потому что сейчас вы не следите за трендами. Сейчас как бы больше упор в женской как бы, красоте делается не на сиськи, а на ягодички. Сиськи сейчас уже не модно.
1: А нельзя, знаете? Нет, ну смотрите, а у парней губы, а нельзя вот... Есть какое-то донорство для парней, чтобы девушка дала свои ягодички?
2: Погонять.
1: Да, нет, как губы.
2: Ну,
1: пересадить. Есть же пересадка волос, а пересадка ягодиц губ. Короче, это бьюти, это мода, она действительно. Но, вы знаете, вот меня это не то чтобы, ну, уже даже не расстраивает. Нет, меня это просто пугает. Потому что я боюсь, что скоро будет такой стандарт красоты. И он будет так давить, что уже нельзя будет отличить парня от тетеньки. Причем даже в постели.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст шоу.
1: В России хотят сделать использование VPN, прокси и нейросетей отягощающим обстоятельством при совершении преступлений. Следственный комитет уже подготовил соответствующий законопроект. Если инициативу примут, использование таких технологий сможет привести к более суровому наказанию по любым статьям Уголовного кодекса. От мошенничества до убийства.
2: От убийства? Слушайте, ну, это, конечно, правильно, но... Вот просто от трендов тоже отстаем же, да? А убийство с помощью VPN — это как? Это когда ты убиваешь человека, которого замедлили, как YouTube, или которого ограничили, как Telegram. И как бы убийца использует VPN, чтобы этого человека убыстрить. Включить, а потом быстро выключить.
3: Чтобы его сердце остановилось, да?
2: Да, как может быть VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления? Это что, при помощи VPN стырил из магазина водку, что ли?
3: Ну,
2: что?
3: Нет, просто, знаете, коварно, как бы, человек не знает, ты ему ставишь VPN, как бы, и потом грабишь.
2: Нет, просто понимаете, просто даже мошеннику, чтобы ему развести свою жертву при помощи VPN, у жертвы тоже должен быть
3: включен
2: VPN. Иначе в этом нет никакого смысла. Если мошенник будет с помощью VPN разводить чувака, скажем, в Телеграме, а у чувака VPN не будет включен, то он не сможет его развести, так как его просто не будет в Телеграме.
3: Он коварно ему поставит VPN.
2: А, да? Сам ему поставит?
3: Конечно, да, пока тут отвернется, там, окей. Пока он спит, там, знаете.
2: Тогда там. Да, но тогда у меня вопрос. Это правильно, что это VPN отягчающее обстоятельство. Но почему только VPN? А сам телефон, смартфон не отягчающее обстоятельство?
3: Ну, пока еще нет, как бы, тут нужно разбирать. Но, конечно, не проломил голову телефоном. Хотя нынешними телефонами не проломил. Раньше вот Nokia 3310, да, вот им там этим, можно,
2: да,
3: еще.
2: Этим смартфоном. Да, абсолютно, это не обтягчает.
3: Поцарапать можно, да. Отшлепать по попе.
2: Я вижу вот только вот в одном случае, как это вот может быть, что вот VPN, да, вот почему он отягчающее обстоятельство. Это если, например, скажем, вор украл iPhone, скажем, у депутата. Да, а у всех более-менее депутатов там более-менее есть iPhone. И не дай бог, он, скажем, его украл у депутата Милонова.
3: Да ладно.
2: А у того уж, конечно, на iPhone включен VPN. И вот это уже реально отягчающее обстоятельство. Потому что, смотрите, мало того, что украл у депутата iPhone, да еще собака и воспользовался его VPN.
3: Ну да, еще смотрите, вот, что у нас является отягчающим обстоятельством? Ну, при насильственных преступлениях это состояние алкогольного опьянения. Вот смотрите, там, ты разнес по пьяной лавочке, там, не знаю, караоке-клуб, да? А у тебя еще и VPN на телефоне стоит. Вдвойное отягчающее обстоятельство. А если еще в группе, вас несколько, то есть, как бы, совершение в группе совершенное, да? Вот разнесли вы караоке-клуб, как бы, здоровенные такие.
2: А если одного выключат?
3: Ну, это вообще нету. Этому условка, да.
0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
4: Анима. Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не
0: Крем-хруст шоу на рекорде.

0: этот момент нашей программы ваше умение писать счастливо совпадает с нашим умением читать. И в этом месте нашей программы мы читаем все, что вы нам тут понаписали, дорогие наши пишущие радиослушатели. Мы это место называем «Народные новости», между собой черта.
1: Ну, тут у нас была потрясающая, очень такая обнадеживающая такая новость, что россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. Как это будет происходить, как регулярно это будет происходить, непонятно. Какой, главное, репертуар, какой они будут петь в наше время, это очень важно. Но дело не в этом. Мы спросили тебя, а ты сам-то поешь, старина, или не поешь? Что ты поешь? Где ты поешь? А в каких случаях, в каких, может, локациях ты поешь? Там, в душе, не в душе, в гараже, за гаражами? И очень много вам написали, и, знаете, слушатели у нас, в общем-то, поющие, за редким исключением. Вот, например, такой вот. Я пою хреново, но могу отличить кларнет от Богота. Богота?
0: Ну, хоть что-то там, понимаете? Ну...
1: Смесь багета и фагота или что-то как гибрид такой?
0: Я не знаю, баба.
1: Богот. Или какой-то новый музыкальный инструмент, потому что мы прошляпили, ну, он появился.
0: Не важно, может, это отличить. Вот вы можете от богота что-то отличить.
1: Нет,
0: вообще.
1: А все могу отличить от богота. Вот все, что я знаю, что не является боготом, я отличу от богота. А если какая-то хрень непонятная, то это, наверное, богот.
0: Нет, ну все-таки, смотрите, это лучше, чем если бы он пел. Потому что, знаете, иногда в караоке так поют, что я думаю, лучше бы отличал кларнет от богота.
1: Кстати, о караоке. Вот нам пишет другой слушатель. Мое почтение КХ. Как-то проработал звукорежиссером в караоке-клубе. Поверьте, это худшее место для того, чтобы петь человеку, у которого есть голос и слух. Поэтому пою чаще всего, преодолевая кринж. Но, слава богу, не свой.
0: Ну, видите, да, так, спасибо, что сказал, открыл, да? Оказывается, караоке, да, это место, где... Ну, вообще-то, я думаю, что караоке — это специально место для людей, для... Вот ведь не так уж на самом деле и много людей в мире, которые абсолютно не умеют петь. Но их не так много. И вот караоке — это место, куда их всех собирают на какое-то время. Ну, чтобы их, по крайней мере, чтобы отвлечь от других людей. А чтобы они не пели дома, чтобы они не пели там за стеной. Да, конечно, это разумеется. А он говорит, какой-то конкретный клуб или что?
1: Нет, он говорит, ну, караоке-клуб.
0: А вообще караоке? Или его? Где он работал?
1: Он работал.
0: Нет,
1: ну, это... Он говорит, в принципе, вообще он сделал выводы.
0: Вот видите, непонятно, не могу. Я же не могу с сообщениями разговаривать. Я позвонил, но сообщения этого не вижу. Давайте читайте.
1: А вот еще. У меня есть музыкальное образование, но это мне не помогло. Я сломал ногу после проведения выпускного у школьников. Да, тут действительно может не помочь музыкальное образование от сломанной ноги, ну, не убережет, как бы, да? Как и филологическое образование, как
0: а физико-математическое. Я сейчас вот получу, да?
1: И ногу не сломаю.
0: Да, нет, ну, а что он хотел тебе сказать?
1: Ну, не нужно музыкальное образование, ногу сломаешь.
0: Ну да, сейчас люди все прагматики на самом деле. Вот реально думают, зачем мне музыкальное образование? Какая польза от него, реально, практическая. Ну получил ты музыкальное образование. Ну можешь отличить там ля от ля бемоли.
1: Фагот от богота.
0: Фаг от фаг, да? Окей, хорошо. И дальше-то что? Чё по пользу? А вот это-то все равно, это здесь не растет.
1: А кстати, по поводу вот этого. Вот там другой человек пишет. Пение помогает для подъема Джуджули.
0: А Джуджули это песня уже началась какая-то? Или что он имеет в виду половое пение? Да, серьезно?
1: Головое пение.
0: То есть, Фредди, то есть, секунду, это когда, значит, Фредди Меркьюри, вот он своим голосищем...
1: А вы видели, вот как у него обтягивающий комбинезончик-то?
0: А вот как раз
1: Джуджулю...
0: Или когда Паваротти своим голосищем, то есть у него прям... Да, а как вот, нет, послушайте, ну что-то не очень сходится, потому что, а как петь-то? Потому что тут либо петь,
1: радостно.
0: Либо... Когда два микрофона, один в тебя, другой в зал.
1: Кожаный микрофон.
0: Ну, да, читайте вы.
1: А вот как-то есть люди, которые критикующие массовое повальное увлечение пением, какие-то недовольные этим. Поют только эти в лосинах, которые. Мужики не поют.
0: Пляшут мужики. Вот это правильно. Мужики не поют. Правильно. И, слушайте, мужики, вот песню, да, вот кто-то, например, не надо. Услышал петь. Даже если она тебе понравилась, ну не надо петь. Просто нормально скажи, проговори. Вот помните, песня была у нас, я не знаю, звучит еще или нет там. У меня из окна видно горы, горы. Не надо петь, просто скажи. У меня из окна видны горы. Горы, да. Горы. Точка. Все. Да? И не надо без этого всего. У меня из окна видны горы, горы.
1: А то вырастут на тебе лосины.
0: Да, конечно. Вот как нормально? Какая песня вам нравится, Клим?
1: Ну, как... Так,
0: ну,
1: так,
0: какая вы там,
1: так,
0: да.
1: Вот это вот.
0: Ну, просто, да, да. Просто вот так свои, да, там, телетили, тролливали, да. Не надо это петь. А вот как ай-най-най сказать? Нормально, без этого всего, без лосин.
1: Ай-най-най. Ай-най-най-шечка.
0: Не, знаете, если вы подойдете к кому-то ночью, Скажи, как? Ай-не-не. Нет, лучше...
1: Так, по-мужски, без лосинки. А можно я без лосинки к нему подойду? То есть вообще без...
0: Не-не-не, лучше песня. А дайте я почитаю. Так, чё? Вот пишет Райс. Вроде день клоунов 18, 19 и 20 сентября. Или я ошибаюсь? Чувак, конечно, ты ошибаешься. День клоуна на то и день клоуна, что он может быть в любой день. Неожиданно. Да? То есть день клоуна тогда, когда ты его назначил. Вот пишет. А вот по теме пишет. Танцор без баяна нам подходит уже. Пишет. Могу озвучить вашу подложку.
1: Это вот, сделайте погромче, чтобы все понимали, о чем идет речь.
0: Сейчас, нет, давайте я вам позвоню. Нет, секунду, сейчас там у нас просто клоун наш придет. Этот,
1: ну, хорошо. Петух
0: или кто-то, да? А, ну окей, сейчас. Сейчас, секунду. Ну, немного, кстати, не так уж много было предложений за все время, чтобы озвучить нашу подложку.
1: Да? Одна была, и он озвучен. Вот тогда у нас уже 20 лет. Сейчас.
0: Кто это был? Танцор без баяна.
2: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается.
0: Если вы хотите... Слушайте, да, я... Объясните мне. Вот, слушайте, я, честно говоря, иногда должен сознаться, о Сбербанке, думаю, нехорошо. Ну тут, послушайте, в Сбербанке работает человек, который себя называет «Танцор без баяна». И который может в рабочий день, а он еще, наверное, не закончился, да? Или закончится, смотря где?
1: В Сбербанке никогда не заканчивается.
0: Озвучить нашу подложку. Кем он там работает?
1: Ну, вот этим он работает. Музыкальным руководителем Сбербанка.
0: Главное, армейский.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме предложили сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилья эскортниц и онлифанщиц. По мнению депутата Михаила Романова, соцсети переполнены откровенным контентом, который негативно влияет на молодежь и разбирается.

0: Не интернета, то есть соцсети, не весь интернет, не, то есть не равен всему интернету. А он считает, что вот это все, только вот да, соцсети есть.
1: Потому что, что значит отказаться от интернета? Отказаться от интернета, отказаться от всего, и да. Ну и потом, знаете, уважаемый депутат, он на самом деле не оберегает нас от эскортниц, а наоборот тем самым к ним подталкивает. Потому что, смотрите, вот откажешься, значит, от интернета, и тебе сразу захочется идти к эскортницам, но уже офлайн, вживую. А что ты будешь делать без интернета? И все дружно пойдем к ним.
0: А так посмотрел, и все,
1: хоботи, спать, да. Конечно. Значит, она предложила сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилия эскортниц. Но знаете, тогда, конечно, неплохо бы еще, в общем-то, и от литературы отказаться. Потому что там в литературе, особенно в русской, да и не только на самом деле, не просто засилие эскортниц, там целый притон. Одна только Соня Мармеладова из «Преступления и наказания». Кстати, у нее имя, как у этой известной тоже тетеньки. И, кстати, первая Сонечка Мармеладова Достоевского, это была первая онлифанщица. Онлифанщица-страдальщица. А вся литература, яма Куприна, там, не знаю, «Воскресенье» Толстого с этой, с Катюшей этой Масловой, «Дама с камелиями», извините, Дюма, история парижской куртизанки Маргариты Готье, да, «Петербургские трущобы», там, а на дне, наконец.
0: Поэтому да? Я люблю Гоголя. У него там только нос и все. А нет, вот все ваши куприны-шмуприны эти, вот знаете.
1: Ну и нос тоже, знаете, что, нос можно себе представить. Да. И знаете, единственное отличие литературы от интернета, это в том, что Катюша Маслова тебе фоточки с сиськами не пришлет, а Маргарита Готье не поиграет с вибромассажем по видео. Но в литературе все еще хуже, потому что все это можно себе представить. И еще ого-го как.
0: Да, да? Что вам представить? Вот классика советского кино «Манька-облигация». А?
1: А, кстати,
0: это,
1: да.
0: Руссо-туристо облико морали.
1: Ну, да, это, но это можно вырезать, в конце концов.
0: Цигель-цигель, ай-лю-лю.
1: Поэтому отказаться от литературы, от частично и от кино, потому что там тоже эти, ну, да, как минимум. Но, правда, единственное, вот у меня такой вопрос. А если мы откажемся от интернета, как мы тогда узнаем, что нам скажет вот этот уважаемый депутат? Или для сообщений депутата интернет все-таки иногда будет включать? Минут
0: вот
1: на 10,
0: это вот
1: да?
0: Важный вопрос, потому что смотрите. Тут как бы это предложение, на самом деле, очень прогрессивное. Даже, извините, скажу такое неприличное слово «либеральное». Депутат, уважаемый Михаил Романов, предлагает не запрещать, как бы, да, вот интернет, не закрывать его там, да, там, не тормозить его, не отрубать его рубильником. Он предлагает сделать это новым трендом, отказ от интернета. А как тренды у нас развиваются в век интернета? Через интернет. То есть появляется какой-то там инфлюенсер, уж тоже, простите меня за это ругательство, там, как бы, его видосик завирусился, и все отказались. А как мы узнаем, если бы отказались? Или не узнаем?
1: Ну, а как через
0: как
1: интернет?
0: Как тренд продвигать?
1: Посмотрел?
0: По почте?
1: Нет, ну все, посмотрел и пошел к эскортницам уже офлайн. Как еще? Я не понимаю. Нет, и, ну, конечно, логика, конечно, правильная. Отказаться от интернета, потому что там эскортницы. А знаете, а еще надо отказаться, потому что говорят, я сам не знаю, но говорят, что в интернете еще есть Гитлер. Поэтому вообще интернет можно закрыть даже с формулировкой «там Гитлер».
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Умная и образованная жена почти на 50% снижает риск ранней смерти мужа, выяснили ученые. По словам исследователей, такие женщины чаще следят не только за своим здоровьем, но и за состоянием супруга, помогая вовремя замечать проблемы и обращаться к врачам. Именно поэтому брак с образованной женщиной может стать неожиданным фактором долголетия.
2: Слушайте, ну, судя по тому, что Россия занимает первые места по ранней смертности мужчин, женщины у нас не просто необразованные, они просто серые. Потому что у нас даже по данным там Минздрава официально, я что, ну, не в этом году, 52%, по-моему, или даже больше там, мужиков не доживает до 65 лет. Неважно, по каким причинам. И судя по этим данным, у российских жен, значит, образование вообще максимум 3 класса.
3: А это разведенные мужчины не доживают, а те, кто живет как бы нормально, они доживают там.
2: А, ну, низко. Нет, это про жены. Ну, а вы думаете, жены же, понимаете? Это жены, необразованные жены, которые тащат мужиков в могилу, если уж они не образованы. И их туда же приплюсовывайте, никак вы их не вычтите отсюда. И я думаю, что, знаете, у них, ну, это естественно. У них, потому что, ну, то, что они не образованы, это подтверждается еще другим фактом. Потому что у нас, ну, слушайте, у нас каждая, как бы, если не первая, то точно вторая, верит там в гадания, в черную магию, там, в таро, в приметы, в трусы на люстре. Послушайте, во-первых, какое тут образование, а во-вторых, как тут выжить мужику, да, там, когда у нее трусы на люстре, и там, и травы, корни, сборы, иглы и булавки, бабки-гадалки. Ну, конечно, мужики не выживают физически, потому что, смотрите, трусы на люстре иногда как бы висят годами, они там деревенеют, а потом как случайно на башку мужу бах! А потом его еще и корнем придавило, еще и булавкой пришпилило. Как ему физически?
3: Ну, тут еще такой еще аспект. Смотрите, они как бы помогают мужу жить долго, потому что просто тупо как бы заставляют его ходить к врачу, да? То есть, потому что, что проверять, за здоровьем следить, там, да, вот это вот все. Ну, понимаете, умные образованные женщины не выходят замуж за мужиков, которым нужно говорить, что он ходил к врачу, понимаете? Потому что мужик сам тупой, как вы знаете.
2: Ну, именно поэтому, нет, и выходит, опекают его. Мужик тупой, вам говорят, поэтому он не выживает. Ему нужна образованная женщина. А женщины тоже не образованные, поэтому рано умираем. И поэтому, значит, вывод один. Надо, чтобы наши мужики, да, вот чтобы они жили долго, надо наших женщин образовывать насильственно. Вот прям буквально связывать, да, шарик в рот, да, и читать там лекции Менделеева, там, Ключевского, там, Нильса Бора, Лобачевского. А то сейчас, знаете, я вот видосик видел, там, женщин просто связывают вхолостую, там, кожаными этими ремнями, красный шарик в рот. А где образование-то? Зачем связали?
3: Умные и образованные женщины сами связывают, а себя связать не дают. Еще и плеткой. Вот. По попе лупят.
2: Нет, если уж ты связал ее шарик в рот, поришь плеткой, ну, хотя бы Бродского почитай. Ну, или хотя бы Некрасова почитай. Вчерашний день, часов 6 зашел я на сенную, там били женщину кнутом. Что там?
3: Крестьянку молодую.
2: А, нет, это не туда.
3: А потом, когда ты ее развязал, она такая, ну все, Коля, пора тебе к врачу.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою красную рубаху, расшитую драгоценными камнями, подпоялся, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, спросили мы тебя сегодня, поешь ли ты, поющий ли ты человек, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах ты поешь, для чего ты это делаешь, может, против чего-то ты это делаешь, как бы какое-то протестное, может, у тебя пение. И вот есть очень странные истории. Вот смотрите. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. А я замечала несколько раз, что люди незнакомые начинают что-то подпевать, когда мимо меня проходят. Что-то... Господи, прости, господи, прости.
0: Это чудо. Ой, мамочки. Слушайте, а кто я? Надо ей звонить. Глядя на нее, да?
1: Не, просто проходя мимо.
0: Ну, знаете, нет, но это лучше, потому что есть такие люди, глядя на которых хочется не петь, хочется пить. Я реально, вот я не пьющий никогда, не помню вообще. Да, ну, когда иногда проходишь мимо человека, и хочется... Так хочется нажраться. Поэтому петь-то лучше.
1: И, наконец, запеть просто, да?
0: Да, после этого...
1: А вот хотя бы по поводу этого... Евгений пишет: ничего не пою, когда трезвый, а так чаще Наговицына песню «Сизый». Поставь припев.
0: Что?
1: Когда трезвый не поют.
0: Нет, ну конечно, а что толку?
1: А когда чаще Наговицына
0: песню «Сизый»? Вот объясните, зачем петь трезвый? Ну если, конечно, ты не деньги зарабатываешь, не на концерте. Вот какой смысл?
1: Вот зачем вы поете трезвый сегодня? Вот зачем?
0: Ну, я работал, я за деньги, я в эфире был. Сейчас Наговицын, подождите. Сейчас Наговицын.
1: Слушай, может, не надо, мы же не знаем.
0: А вы посмотрите, подождите, я первый раз слышу Наговицын. Да? Как песня называется?
1: «Сизый».
0: Ну да, как же еще? А вот как вы думаете, Кремов, вот скажите мне, как музыкальный эксперт, музыкальному эксперту. Вы же не знаете, что это за песня?
1: Нет.
0: Но вот сейчас. Попробуйте угадать. Из всего мирового репертуара, из всех возможных тем, из всей лирики. Вот о чем человек в своей песне может петь, а в песне, которая называется «Сизый».
1: А вы нашли эти тексты?
0: Не, да? Я пока не знаю. Сейчас нет, просто вы подумайте.
1: Слушайте, ну что-то мне подсказывает, что вот человек Наговицын, песня «Сизый» — это что-то вот с радиошансон какого-то, близкое какое-то.
0: Нет, ну понятно, про что? Что «Сизый»? Кто «Сизый»? Что «Сизый»?
1: «Житие наше тяжкое, а сизый, ты ответь мне, ответь мне».
0: А зачем петь про сизого, когда столько
1: девушек? Да, братуха, ты...
0: Нет, я тоже... Зачем сизый про сизого, когда столько блондинок, столько красивых девушек? Чтобы... Сейчас, я текст найду, сейчас, секунду.
1: «Сизый» — дружбан его какой-то, видимо.
0: Так, текст «Сизый».
1: «Помнишь, сизый, мы с тобою...»
0: Я читаю его. А вы догадайтесь, прыгают по лужам, как вы думаете, кто?
1: «Сизый прыгает по лужам, сизая братва». О, это про голубей!
0: Нет, не угадали, да П. Что прыгает по лужам? Про... Это вот я текст читаю.
1: Не про голубей, то...
0: Не про голубей, а про голуби на Г. А это хуже, тоже, чем на Г, это на П.
1: А это на П, это еще хуже, чем на Г.
0: Так вот, прыгает по лужам, кто на П? Пи-пи-пи. Я даже в шансоне такого уже не понимаю, нет. Ну, слушайте, ну вы странный человек, ну догадаться как два пальца. Я уверен, что все уже догадались. Все, кто слушает, даже кто знает, кто не знает, все догадались, потому что это на щелчок пальца.
1: Парасамол.
0: Это для идиота, почти, но еще проще. Прыгают по лужам пузыри.
1: А пузыри — это с большой буквы написано? То есть там такие-то чьи-то клички?
0: А вот дальше у меня текста всего нет. А дальше, да, в лесу без... Почему там многоточие? А дальше и сизый полетел.
1: Сизый полетел, да.
0: А,
1: правильно. Сизый полетел в Пхукет.
0: Нет, вы угадай, по лагерям. Он иначе поступить не мог, оборву. Чего?
1: А что не мог иначе поступить? Что ты?
0: Ну, как это? Сизый. Я подумал, это твой сизый. Он
1: иначе поступить не мог. Я бы куда? Я в Пхукет.
0: Слушайте, я ставить не буду. Ладно. Чувак, ну мы более-менее проговорили тебе, да, так, по пунктам, да, что называется, знаете, как это говорится, да, там, да, это что там, кто? У меня уже мерещится, что там
1: нет, петухи, это да?
0: Давайте, ладно, читай.
1: Так, ну вот по поводу, в какой ситуации люди поют. Когда дочь или жена спрашивают, почему, а мне лень отвечать, я пою, потому что есть Алешка у тебя. И потому что искусство поэзии требует слов.
0: Слушай, а что это вот за песня? Я вот иногда, ну, то есть я вот так стараюсь это все особо как-то не слушать, но приходится, потому что живешь на этом фоне, да? А сейчас там еще эта ностальгия. А Алешка у тебя, это что, о чем песня?
1: Ну, это как бы о том, это, ну что, у кого-то сизый, у кого-то Алешка. Жизнь такая штука, брат.
0: Это еще одна песня?
1: Да.
0: А вы предпочтите...
1: Сизый и Алешка полетели.
0: Это все понятно. А глядя мне в глаза... Что бы вы предпочли конкретно, Сизова или Алешку?
1: Это не мой выбор. С одной стороны, это наконец, с другой стороны, это руки вверх.
0: Про то, что у вас есть сизы, или про то, что у вас есть Алешка? Или то, что у Алешки есть сизы?
1: Нет, потому что нет, конечно, это лучше Алешка. Потому что Алешка у тебя, а не у меня. Я без Алешки.
0: Да,
1: А вот мы тут говорили, что о лосинах там как бы инициированы сообщениями наших слушателей. И вот другой наш слушатель, постоянный слушатель по имени Лев, пишет: «Я в лосинах! Что не так с лосинами? Не могу понять!» Давайте уже объясните, что я.
0: Тут проблема не то, что он в лосинах, а проблема в том, что он не может понять, что не так.
1: А как человек в лосинах поймет, что не так с лосинами? Как?
0: Окей, все, смотри, сейчас у нас придет. Что дать, послушай? Кто-то идет уже.
1: В лосинах пришел, да.
0: Все, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Всем-то на позитиве, а зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, мы которому рекорд-пати, друзья. И, конечно же, впереди у нас 120 минут для того, чтобы не просто послушать музыку, но еще и под нее потанцевать, классно провести время, тем более, что, я надеюсь, у вас у всех за окном хорошая погода, а значит, можно погулять, устроить небольшой open-air или взять свою Bluetooth-колонку, устроить пикничок и послушать, и опять же потанцевать на радио-вечеринке рекорд-пати вместе со своими друзьями, устроить из домашней вечеринки, превратить ее в рекордную или, может быть, замутить какой-нибудь небольшой open-air среди своих близких и знакомых. Все это можно сделать прямо сейчас вместе с двухчасовым танцевальным действием рекорд-пати, где я предлагаю в данную секунду начинать наполнять импровизированные танцполы и неистово отжигать. Погнали!
1: Record

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Целковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
6: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+. Record. Party.

Продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся потоки можно. Конечно же, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7 тоже легко. Она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут специально для вас звучит здесь, на Рекорде.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Because me professional.

Прежнего приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, как же я вас оставлю без информации о предстоящих мероприятиях «Радио Рекорд». Да, пиратская станция «Рагнарёк», друзья. Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. А три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов 31 октября. Ха-ха-ха, да, в Москве, в ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже в эту пятницу с 11:00 стоимость билетов повысится. А потому успевайте до повышения цены. Вся информация на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда. Есть сайт radiorecord.ru. Конечно же, вы всегда можете найти там огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, чтобы в нужное время, в нужном месте всегда была нужная интернет-радиостанция под рукой. Также интернет-поток Пати 24/7 легко и непринужденно добавляйте в избранное, потому как вы слушаете и танцуете под Рекорд Пати, а это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернете. Мобильное приложение Рекорда вам в помощь по этому поводу, собственно говоря. Прямо сейчас еще 30 минут. Я предлагаю подвигаться здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Там у нас представлены шоу Рекорд Пати с Виолеттой Юшкиной, субботние итоговые. Также там есть мои шоу Рекорд, Лап-шоу Рекорд Лиз. Есть час резидента, новое шоу, между прочим, по четвергам выходит. А также русский час с Женей Балдиным, колбасный цех также с ним. А также Леди Вакс, диджей Кефир, диджей Гвоздь и многие персоналии и их, собственно говоря, подкасты и шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписанию. Я Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаясь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Если вы хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем об этом, собственно говоря, с вами. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: В ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте ко мне в телегу Team Vox, называется она, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Кстати, открываем мы его релизом с лейбла Parlophone от 17 июля For You. Этот трек называется итальянского дуэта Parisi. За последние годы братья Марко и Пьеро Parisi превратились из востребованных сонграйтеров и продюсеров в самостоятельный электронный проект мирового уровня. Они, в свою очередь, работали с Фредом Эгейном, Swedish House Mafia, Эдом Широном, а их собственные релизы все чаще звучат в сетах ведущих артистов. К примеру, For You поддержали Афроджек и Мартин Гаррикс, Фиделигрант и Лукас и Стив, с релизом к ним присоединяются Алок и Голоски, ну а сегодня эта работа открывает Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас, Parisi, For You.
1: Рекорд Клаб.

0: назад изменила танцевальную музыку. При этом трек получил современное звучание, сохранив, в свою очередь, узнаваемую атмосферу оригинала. Зацените прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Charles D, Temper, Inner City и Kevin Sanderson. Good Life.
1: Рекорд Клаб.

0: с Coming Home от Adriatic Reese from the Sticks. Швейцарский дуэт давно стал одним из символов мелодик хаус и техно, а их музыка регулярно звучит на крупнейших фестах и фирменных шоу X Recording. Кстати, 30 июля именно на нем и вышел трек. Касаемо же саппортов, здесь отметились у нас Дон Диабло, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Ферри Корстен, а вот представлена работа была с селфом от Adriatic в клубе Хиппико в чилийском Сантьяго. И прямо сейчас она здесь в Record Club Show. Adriatic Reese from the Sticks, Coming Home.
1: Record Club.
2: Team Vox.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like, everything reminds me of you, and I can't.

0: Elderbrook и британского исполнителя Rules. Elderbrook давно доказал, что умеет стирать границу между электронной музыкой и авторской песней, как бы это ни звучало. Его треки одинаково органично звучат в концертном формате с живой группой и в клубных сетах. Вообще, знаете, лично залипаю на его видосах в соцсетях. Ну а сегодня предлагаю еще раз и вам заценить то, как он это делает. Elderbrook and Rules, Starring at the Sun.
1: Рекорд Клаб.

только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Клаб. Team Vox.

16 июля это Circular Lines от Anotter и Emily Warren. Голландский дуэт продолжает развивать свое узнаваемое звучание, вдохновленное хаосом, диско и живой музыкой. Вообще, в последние годы Anotter все чаще делают ставку на полноценные песни, а не только на клубные инструменты. И сотрудничество с Emily Warren стало еще одним подтверждением этого курса. В результате получилась работа, которая пришлась по вкусу Дону Диабло, Оливеру Хелденсу, диджеям с Марса и Армину. Ну а сегодня я хочу показать ее вновь вам в Record Club Show. Anotter, Emily Warren, Silver Lights. Record Club.

про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, мой личный телеграм-канал Team Vox, там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Лав Шоу, и Рекорд Лиза, Час Резидента, также новое шоу там, ищите и ловите. В общем-то, зацените, давайте пообщаемся с вами еще и за эфирно. Плюс ко всему, свежий эпизод Рекорд Лав Шоу, вот этот вот сегодняшний, который прямо сейчас уже финалится, тоже скоро выложим в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело переслушайте с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями. Этим вы очень сильно и хорошо поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Да, сегодня среда у нас, поэтому далее по расписанию Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos.

If you play your mind, bad man move like a usher.

Let's go dancing. I wanna go dancing.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня, как и всегда, максимально модный хаус-вайб. И это будет гостевой сет от проекта «Йотто».

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио «Рекорд» Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. Сегодняшний сет не исключение, и это Йотто специально для вас.

The Skull.

Great trouble, California.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.